0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

伝えたい。

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

талантливый человек много лет заниматься тем, что он совершенно не переносит. И жизнь в городе, которую он не переносит, вместе с женой, которая не переносит того же самого, что и он. А знаешь, что хуже всего? Все наше существование здесь основано на предположении, что мы особенные, что мы выше всего этого. Но это не так. Мы такие же, как и все.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
1: Суббота.
2: 30-е. 30-е.
0: Мая.
3: Мая.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти! Чисти! Говно. Работай.
6: Put on the lights, put on the lights, put on the lights.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
2: Ты же сперма, блядь! Ты пользуешься Шиндос! Ты любуешься на стеклянные окошки! Ты видел синий экран смерти? Ты же качаешь софт торрентов! Ты же счистишь систему от вирусов! Память не может быть рит!
3: Ты переустановил Шиндос! Переустановил Шиндос! Переустанови!
2: Переустанови скорей! Переустанови! Переустановил, а? Ты Шиндус переустановил, а? Переустановил? Ну чего молчишь? Ты Шиндус переустановил, чего косишь, а?
3: Нет, не переустановил, Вик. И хуй, ты Шиндус переустановил? Ты переустановил, падла? Переустановил, гад? Переустановил, падла? Переустановил, блядь? Нет, не переустановил? Ну давай, переустанавливай.
2: Нет, ты не переустановил! Переустанавливай скорей! Что же ты делаешь? Почему? Почему не переустанавливаешь скорей? Переустанови! Переустанови, блядь! Чего ноешь, блядь? Чего сопишь, падла, а? Переустановил! Нет, не переустанавливал! Заныл! Заныл и забыл! Чего сопишь? Так, блядь! Так, блядь! Переустановил! Нет, сука! Переустанови скорее! Почему ты не переустанавливаешь Шиндос? Вот! Вот! Вот так вставляй диск дисковод! Что там? Кнопка «Установить, обновить, устанавливай!» Разделай, сноси! Форматируй диски нахуй! Нахуй я сказал, чего ты медлишь, слопок ебаный?
3: Начало установки. Начало первого этапа установки Windows. Так, так. Что тут, дрова? Какие дрова? Не знаю никаких дров. С чего это вдруг? Диски не находят. Как это диски не находят? Наверное, у тебя SATA в режиме рейда работает. Ну-ка, давай, перезагружайся в BIOS, переключай. Нет, не работает? Ну это же Windows, его же сначала, прежде чем использовать, нужно переустановить. Переустановить нужно его обязательно, иначе не заработает. Ни один софт, ни одна софтина работать не будет, если не переустановишь.
2: Переустанови! Сука, блядь! Окошки, айра, все это хуйня! Переустанови срочно!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Суббота.
2: Суббота.
0: 30.
3: 30 мая.
2: Мая.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня суббота.
1: 30
2: мая.
3: Мая.
4: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

раздолбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

Вот когда у них есть бились ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с службой. Да и то, честно говоря, плохо.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: I really hate to be a perfectionist, but I think I could do that better.
1: Your powers combined.
2: Что я не так сказал? Меня можно упрекнуть только в том, что то, что я говорю, можно было не говорить.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 30-е.
4: 30-е.
2: Мая.
3: Мая.
5: В Москве 10 часов утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
0: Суббота.
2: 30.
0: 30.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 11 часов.

0: Ну мы на группу не попадем.
1: Нормально, ты
2: иди.
0: Да. Мы вот сейчас, не сейчас, а... Да. Подготовка.

Lesson number

On the second of January.

Going to do it at all.

0: Смотреть.
1: Сегодня.
0: Сегодня.
1: Суббота. Суббота.
0: 30.
2: 30.
0: Мая.
3: Мая.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

Бруса и домашний хряк, старниковый боров и лесной толстяк. Но если я устрою меловой пикник, туда придет сосед мой бородавый.

гимназиях спорят о праве на хорды. Милиция ловит апрель. Над Невским сидеют мужские аккорды. Дождливо танцуют.

0: это важнейший основополагающий принцип международного права. Страна исполняет то, что сделано для качества обязательства.
1: Ну я, значит, вышел такой, вышел в лес, а я почему в лес пошел? Я объясню. Я вот, традиция такая, привычка, да. Я, значит, с утра там встану, хлеб с маслом нормально, все, пошел, кофе подоил. С коровами поговорил, я так спрашиваю, нормально, как дела, все нормально, пацаны, нормально, да? Пошел в лес. Пошел такой, значит, нормально. В лес хожу. Вот. Вижу, синица. Синица. Ну, я с ним сдавался. Здорово, говорит. А, говорит, чё, пацан, ты кто? Ты кто, пацан, ты кто? Не местный?
0: Что касается...
1: А я говорю...
0: Что касается зубов, которые...
1: Ты чё? Я отсюда... Я отсюда, здесь местный, недавно здесь был.
0: Или Шелл, или Бипи.
1: Вот тут живу. А, блин, всё нормально, пацан. А я говорю... Ну, пришлось прибрататься так. Ну, выпили. Вот. Ну, короче, нормально. Вот. Иду дальше. Иду дальше.
0: И американские, и европейские.
1: Вижу.
0: Причем инвестиции миллиарды.
1: Рыба. А рыба в лесу для меня нормально. Для меня нормально. Я такой, значит, я и говорил. Стэйла! Ну нормально, мы ж с ней братаны еще те! Знакомы! Знакомы давно! Вот. А, ну и нормально так. Нормально. Да. Вот. Она сигарку купила. Ну я такой, дашь? Я говорю, да. Ну да. Я закурил. Все нормально. А независимость? Независимость я получил в 74-м году. Потому что решение этой проблемы доставляло удовольствие. А 40 лет существует такой человек, как Валентин Куприян. И не стыдно ли ему писать обо мне вещи интересные? Ну, наверное, это было бы интересно в Абхазии, но явно не здесь. Потому что нам сегодня говорят, в Косово есть люди достойные, а есть ослы. Да, а я знаком с ними. И что, теперь мне в хоккей играть? Нет, я говорю, поеду в Судан. Там красиво в Судане, хочу сказать. Вот, я же не загоняю ситуацию в тупик. Я им говорю, значит, вы мне приносите обезьян, а я вам зубров. Обмен достойный, нормальный, нормальный, нормальный. Вот, а, значит, они мне односторонне объявляют, вы независимый, а я... Па-па-па! Вот. А дурной человек отличается тем, что ест свои ноги. А я хочу сказать, что... Нина Александровна! Нина Александровна! У вас проблемы явные! Проблемы! Разбудитесь и проситесь! А хочу вам сказать, что первая проблема — это то, что... Ваш живот превратился в вашу дочь. А дочь ваша, как известно, прямолинейна слишком. И поэтому с ней надо знакомиться по самоучителю. По самоучителю. А в отношении с Китаем она дети. А я Омск. Вот. И поэтому я приглашаю вас сходить в театр. На очень интересный спектакль. Интересный спектакль называется. Как? Покакал Пушкин на Гомера. Довольно интересно, я считаю. Постановка Мариинского театра, Ленинградского ленкома, Московского ленкома, Нижегородского ленкома.

0: батька! Почему я умею читать? Почему крокодил живет во мне? Я же ему говорил. Саня, ты живой? Да, будет хорошо. Он мне верил. Потому что в моем классе учился.
1: Я только что смотрел «Отделение пневматики».
0: Да, да.
1: Положительно.
0: Учился Кропоткин.
1: В целом положительно, конечно.
0: И в целом это было положительно. Потому что я скажу почему. Ведь мы с ним говорили очень много. Потому что он мужчина хороший, а я его уважаю. Вот. И мы с ним говорили. Значит, ты вот такой, значит, сыпа. А я ему говорю, дальше еще. Ты викинга пригласи, пускай тебе отрубят руки, потом ноги, потом живот, потом попу. Да, и так будет интереснее, чем сейчас. Потому что мир, по словам Путина, разделился на два части. Это Аляска и Макакакака. И в нашей стране таких случаев много. Например. Владимир Путин подчеркнул, что он это довольно достойно для того, чтобы организовывать интересные походы. Походы куда? Походы на личный фронт. Да. И видеть там интересных людей. Гомер, Аристотель, Эсхил, Сократ. Это я вам сходу только назвал. А вообще в Шишино село было много детей. А дети, между прочим, они все мои сыновья. Все дети. Но при этом я их уважаю как своих предков. Потому что на самом деле один из них мой племянник, другой из них мой отец, а третий из них сам я. Да, и это довольно интересно. Потому что представляет интерес для зоологов, криптологов, а также для орнитологов. Потому что это очень хорошо. А подобную тактику применял еще наш незабвенный жаб. Ему было 8 лет тогда, как и мне сейчас. Вот. А пойду ли я на третий президентский срок? Вот это было лично интересно, потому что лично мне было довольно сложно отклониться от соблазнения сатанизму и предаться поклонению индуизму. И это было срочно действенно.
1: Говорят, что самая большая зависимость у власти.
0: А вообще нужно еще сказать то, что Апшу.
1: Нет, не приедет. А может, на листах три колесника?

Ян Павлах сгорал в витрине, истошная кукла, нелюбимый сыночек, напрасное детство, отраженное в кафе.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 30-е.
4: 30-е.
2: Мая.
5: В Пскове 8 вечера. И в Москве 8 вечера. А если нет разницы, то зачем жить в этом грёбаном ДС?

0: Ну что?
1: Алле.
0: Вы на радио звоните или куда?
1: Должны.
0: Отойдите от радиоприемника, вы создаете помехи.

0: 1, 2, 3, фи.
1: Что? Здравствуйте. Вы на каком языке?
0: У них хз. Включай.
1: Чего включать?

0: Снова здравствуйте.
1: Все, блять, вроде мы в эфире. Задержка, конечно, там все приходит.
0: А что случилось-то? Какие проблемы там произошли? Что вообще-то там делал? Расскажи.
1: Ты ж меня просил.
0: Вот. Короче, вот такие дела. Заратуштры мы здесь сидим, обсуждаем его новый автомат, который ему настолько нравится, что он с ним готов вот лежать в кровати и спать. В целом, вообще, как бы, у меня особо тем нету. Можем поговорить про один подкаст, который я недавно послушал. Не знаю, будет кому-то интересно или нет. Вот, тут что-то пишут про какие-то видеокарты, слоты какой-то и, не знаю, вот, непонятно, что там люди делают. Ну да бог с ним. Вообще, сегодня у меня такой ленивый, комфортный день, где я нихера не делаю. У меня все хорошо, все работает, слава богу. Сходил утром, ну, скорее уже в полудень, в Перекресток. Купил себе немножечко моцареллы, пармезана, купил себе риса, у меня внезапно закончился, и сделал себе рис запеченный такой по-итальянски. Я рецепт смотрел на ютабике, где сицилиец это готовил. Очень вкусно получилось. Чтобы вы оценили уровень вкуса, готовилось оно вот так вот. Берешь кастрюльку, кладешь туда оливковое масло, кипяточек и соус. Вот я купил соус, но в принципе можно и томатную пасту туда положить. Все это закипает, туда бросаешь рис и варишь рис до состояния каши. То есть воду, естественно, с соусом не сливаешь, варишь его в стиле ризотто, чтобы рис впитал эту вот воду с соусом. Оставляешь на огне, чтобы рис дошелся, то есть впитал всю воду, там не было лишнего. И после этого рис отправляется на противень. У меня есть стеклянные сборы силикатного такого стекла, маленький противень. Я туда, короче, половину риса выложил. Дальше на выложенный рис противень ты кладешь кусочки моцареллы. Вот, я такой вот мажор решил себя вот. Моцарелла. Никогда не любил вот этот моцарелла. Это такие, знаете, шарики или палочки, которые продаются в рассоле, в
1: Подожди. Не только в рассоле, есть и сухая моцарелка.
0: Есть, но такая палочки они продаются. Я их, кстати, как-то вообще просто жрал без ничего в качестве снека, мне понравилось, но слишком какие-то они соленые, что-то вот как непосредственно с ним.
1: Не соленые. Это если соленые, тебе надо покупать адыгейский сыр.
0: Ну, слушай, мы не про адыгейский сыр, мы про моцареллу.
1: Ну, я тебе говорю, моцарелла, она не очень-то соленая, она нормальная сырная.
0: Ну, хз, мне в тот момент показалось, по крайней мере, что она слишком соленая для сыра. Может быть, я просто привык к сыру, который вообще не соленый. Короче, вот, вторым слоем поверх риса положил моцареллу. Дальше слой риса, оставшийся половиной из кастрюльки, идет. А сверху посыпал пармезаном. Вот у меня на терочке я его потер, от души пармезана посыпал и засунул в духовочку. Духовочка на 300 градусов на 15 минут. Сыр, собственно, такой и стал. Золотистый, с хрустящей корочкой сверху, этот пармезан. Рис окончательно впитал всю оставшуюся влагу и получилась такая вот противень с сыром и рисом в томатном соусе. Очень вкусно получилось, рекомендую.
1: Ну а фоточки, где фоточки-то? Как радиослушатели-то увидят? Слух-то может быть и вкус, но может выглядеть как готовка «ы».
0: Нет. Фоточки я вот в Мамбле тебя и Заратуштри показывал. Вот фоточки — это привилегия. Так что все, кто хочет, надо было приходить в Мамбл подключаться. Ну, вот ты видел, в принципе, вот Заратуштра написал, что жесть. Поэтому я даже не знаю. Оформлять блюдо я не умею. Я сфотографировал, как вот оно было на противне. Мне это понравилось. Оно и визуально хорошо выглядит. Просто, значит, противень с рисом такого оранжевого цвета, ну, соответственно, соус впитался в рис. А сверху посыпан рисом, и на фото уже 1/3 нет, потому что я это все сожрал.
1: Нам пишут, что там трубочка не работает. Сейчас анончик поправлю трубочку. Там трубочка, наверное, из другой конфы висит.
0: Да, подключайтесь к shizuki.com, если хотите сюда попасть.
2: Алло, здравствуйте. А у меня вот вопрос. А трубочка, это имеется в виду на какой радиостанции? То есть, как бы, куда мы вещаем?
0: Да, сегодня наш Криш / Astra Linux решил вот взять на себя ответственность и записаться в расписание. Я, в общем-то, не хотел, у меня и так все по жизни как бы хорошо, слава богу, без конференции, но вот Astra Linux меня убедил сегодня поработать ртом, так сказать. Вот, поэтому нас сейчас слушают на Anon.fm. Вот, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Что у тебя нового? Расскажи нам.
2: Да, на самом деле все тоже идет своим чередом, то есть одно к другому, то есть по большому счету. И если говорить как бы именно про новое в этом отношении, то, наверное, я впервые в жизни оценил работу различных ИИ-помощников. То есть как бы просто был момент, что я впечатлился и прям сказал «Вау!». То есть вот это было достаточно эффектно.
0: И как оно вообще, что тебя сподвигло, вот эти помощники? Ты какой-то программист или зачем тебе это надо было?
2: Да нет, на самом деле, как бы, ну здесь, мне кажется, фокус в том, что это инструмент, он разноплановый, и, соответственно, им можно пользоваться как бы в зависимости от специфики своей деятельности или своего хобби. Вот, и, соответственно, единственное, что меня, скажем так, мотивировало использовать такие средства, являлся, скажем так, анализ и поиск информации, то есть какой-либо. То есть генерация текста для меня, кажется, это упрощение и профанация. То есть гораздо интереснее, например, ставить вопросы и в то же время находить на них ответы, то есть в виде определенных источников. И просто почему я вот испытал это ощущение, то есть как бы, то оно строится на том, что я оценил небольшой апгрейд, который произошел. То есть дело в том, что я как-то нашел упоминание ссылки на книгу французской писательницы, в которой она описывала свой опыт работы, скажем так, как это правильно выразиться, наверное, с сиделкой или как бы, ну, в больнице, то есть как бы обслуживающего персонала. И причем это было представлено в виде, скажем так, такого журналистского расследования изнутри парижской больницы. Вот. И в книге, где это было написано, было название, что эта работа называлась «Ночное белье». Вот. И, соответственно, я пытался найти именно вот какую книгу имели в виду и был ли ее перевод на русский. И не смог найти, скажем так, ответа. Вот. А сейчас, вот когда я снова вернулся к этому вопросу, я более того, что нашел именно эту работу, то есть как она называется именно на языке оригинала, я даже выяснил, что были отдельные переводы глав из этой книги. Правда, это было под другим названием. То есть, соответственно, если бы я использовал обычные методы поиска, то мне бы вряд ли удалось найти это упоминание. Вот. Но, опять же, в полном объеме книга переведена не была.
0: Ну, я тебя услышал, вот, от себя могу сказать, что, с одной стороны, у меня есть для тебя хорошие новости, с другой стороны, хотелось бы выразить непонимание. Тогда чё, Заратуштра хочет что-то сказать? Привет, чё? А, ну ладно. Короче, во-первых, хочу тебя обрадовать. Тебе нейронки добровольно-принудительно в поиск засунул Google, если ты слышал, что для некоторых стран, ну, для большинства, наверное, стран, не знаю, в России пока, слава богу, нет. Поиск Google теперь по умолчанию это режим ИИ. Когда ты пишешь какой-то вопрос в поисковую строку Google, теперь для большинства стран запускается вот этот режим ИИ, который на основании каких-то данных из интернета синтезирует тебе ответ. Это больше не страница с ответами, это просто один персонализированный ответ для тебя. И конкретно вот весь тот use case, который ты описал, это сейчас поиск в Google. До этого можно было пользоваться искусственным интеллектом от DuckDuckGo, который тоже во время ответа мог самостоятельно выполнять поиск в интернете, поиск по источникам, и он бы тебе, наверное, тоже ответ дал. Ну и до этого, соответственно, очень-очень длительное время сама идея того, что нейронка может использовать какие-то инструменты и, например, запросить поиск в интернете по каким-то ключевым словам и проанализировать результаты, которые вернулись, это попса, это уже несколько лет как делают, элементарно на поверхности находится. Поэтому, с одной стороны, вот да, хочу тебя обрадовать, с другой стороны, хочу тебя огорчить, что даже до этого поисковые системы, они уже давно не работают на PageRank. А Google, по-моему, с 2014 или 2015 года полностью перешло с PageRank и каких-то анализов ссылок на систему, которая анализирует намерения пользователя. Сначала они, видимо, это делали текстово, потом они придумали Word2Vec и начали как-то это через мат-аппарат пропускать. Короче, принципиально, я думаю, ничего не поменялось в качестве, ну, в отношении качества поиска, точнее. Поэтому можешь вот подробнее рассказать, типа, а что для тебя конкретно тут улучшилось? То есть ты, в принципе, и раньше мог чисто теоретически найти вот эту книгу, непонятно, почему у тебя это не получалось.
2: Ну, на самом деле, должен сказать, вот то, что ты сейчас перечислил, мне увиделась такая интересная статистика, что тот механизм, который Google внедрил, он привел к оттоку пользователей к его непосредственному конкуренту. То есть, и, соответственно, DuckDuckGo, он, насколько я знаю, сделал опрос о том, стоит ли ему внедрять в свою систему и инструменты. Вот, и, соответственно, как бы использование этого ИИ поиска, оно, скажем так, не способствовало сохранению клиентской базы, то есть в этом смысле. Вот. А как бы второе, мне кажется, что как бы здесь вопрос именно как контроля времени внимания пользователя. То есть как бы то есть в рамках экономики внимания, то есть как бы эффективность любого приложения или любого средства, оно выражается в том, сколько времени условный пользователь проводит в пределах этого сайта. Вот. И, соответственно, использование ИИ поиска при некритическом подходе может вызвать определенную зависимость. То есть когда человек начинает просто, как вне в себе, просто зависать в этом ИИ поиске. Вот, кроме того, у Google уже была проблема так называемой пустыни первой страницы выдачи. То есть, иными словами, как бы большинство пользователей пользовались только первыми или там двумя вариантами ссылок, когда они искали определенный вопрос, а все остальное, множество интернет-страниц, оставалось для них недоступными. Вот, и, соответственно, здесь уже возникает проблема с монетизацией как бы числа посетителей со стороны других сайтов. И опять же, если у нас есть инструмент ИИ, то есть который синтезирует что-либо, то вообще тогда актуальность и смысл перехода куда-либо она отпадает. То есть и получается у нас меняется сама структура именно веб-серфинга. Вот. А по поводу того, что я мог найти ее и раньше, то я бы не сказал, потому что, опять же, сама задача поиска, она достаточно специфическая. То есть, соответственно, если я не мог ее найти, когда это было первоначально, и решил проверить это сейчас, то, может быть, просто были разные использованы, скажем так, поисковые запросы и поисковые техники. Вот. И еще, как бы, просто я должен признаться, что этот поиск осуществлял даже не с помощью инструментов Google или, скажем так, DuckDuckGo, но моим как бы таким вот инструментом, то есть рабочей лошадкой, был, соответственно, движок от Perplexity. То есть вот это вот, ну, да. Вот. И я ответил на твой вопрос.
0: Ну, вот в этом-то, наверное, и дело, да, потому что, я не знаю, Perplexity умеет или нет вызывать поиск в интернете самостоятельно и анализировать результаты. Если нет, то, ну, она что-то рассчитывала. У нее есть фиксированная какая-то база, на которой ее натренировали. У нее есть ограниченное количество параметров, которые вносят шума в малорелевантные, в какие-то нишевые части. Естественно, она тебе не расскажет. Элементарно, у меня сейчас на полке есть книга, например, Writing Solid Code от 90 какого-то года из Microsoft Press. Если я спрошу про эту книгу у обычной нейросети, например, запущенной локально, пусть даже у нее там будет 30 миллиардов параметров, 120 миллиардов параметров, неважно, она скажет, что я такую книгу не знаю, потому что это очень нишевая книга, это очень старая книга, и в датасете, на которых обучали нейросеть, эти данные оказались нерелевантными, она на них плохо обучилась, либо не обучилась совсем. Однако, если это вбить в поисковую строку хоть Гугла, хоть Яндекса, хоть DuckDuckGo, хоть Бинга, прямо на первых трех строчках будет вся информация, будет сайт издателя с этой книгой, Amazon с этой книгой, все будет расписано вообще 100%, все, что хочешь.
2: Ну, кстати, вот ты вот задал очень интересную такую проблематику, именно связанную с поиском, потому что, насколько я знаю, индексация непосредственно поисковых машин, она может отличаться от индексации каждого отдельного интернет-ресурса. Ну, то есть, иными словами, если ты будешь искать книжку по программированию в сети, то ты найдешь ее, да? Но, условно говоря, есть, например, ну, возьмем, скажем, форум компьютерной литературы или, допустим, как бы поисковые, скажем так, каталоги, которыми пользуются библиотеки. То есть, когда ты буквально можешь, скажем так, обратиться к информационному ресурсу и проверить не просто факт, скажем так, существования этой книги, а можешь даже удостовериться в ее доступности в виде физического экземпляра. Вот. Но, соответственно, если бы ты искал, скажем так, этот вопрос, пользуясь обычным поисковиком, то ты вряд ли бы смог найти ответ на свой вопрос. То есть, соответственно, чем более нишевым является твой объект, который ты собираешься обнаружить, то тем более нишевыми ресурсами ты вынужден пользоваться.
0: Нет, я не соглашусь. Просто в моем понимании нишевые ресурсы, они точно так же доступны для индексации обычному поисковому движку, например, Google, как и остальные. Пользоваться каким-то встроенным поиском на каком-то форуме, на каком-то там торрент-трекере, на каком-то еще сайте, это всегда обрекает себя на провал, потому что это очень примитивные поисковые движки, которые работают на очень ограниченных мощностях, которые, дай бог, умеют в стемминг, которые могут просто преобразовывать там слова, окончания, склонять их. И то не всегда. А про русский язык вообще лучше не говорить. Зачастую они стемминг в русском языке вообще не знают, не понимают. Соответственно, такими поисковыми системами пользоваться очень сложно. Поэтому я считаю, что, в принципе, информация, которая, вот ты говоришь, на нишевых сайтах, на каких-то вот форумах выложена, она все равно будет проиндексирована какой-то более-менее состоятельной поисковой системой, которая и в стемминг давно умеет, которая умеет давно в нейросети, в обучение, в эмбеддинге, во все эти. И через нее только можно искать. Можно пользоваться сети двоеточие с незапамятных времен и в Гугле, и в Яндексе, если тебе нужно ограничить результаты выдачи только каким-то одним там сайтом доменным, например. Я так всегда и делаю.
2: Ну просто смотри, есть такая проблема, в частности, что есть скрытие поисковой выдачи по DMCA. Ну то есть как бы и что поисковики зачастую просто идут по пути требований правообладателей и, соответственно, скажем так, затирают те результаты, вот, на которые, скажем так, лежат объекты, которые защищены, допустим, авторским правом.
0: Ну, это не проблема, это не нишевая информация, это преступная информация, на мой взгляд. Поэтому мы все-таки иногда говорим, мы все-таки до этого говорили про нишевость информации, которую сложно найти. То, что удаляют по DMCA, найти несложно. То, что удаляют по DMCA, на самом деле в поиске зачастую не нуждаются. Ты как бы ищешь какой-то тайтл, который конкретно слово в слово, там ничего склонять не надо, и там, ну, встроенные поисковики на каких-то торрент-трекерах все равно адекватно работают. Здесь действительно нет необходимости вот во всех этих технологиях.
2: Ну так это я и имел в виду.
0: Не, ну тогда еще раз говорю, если ты ищешь такие вещи, то ты заранее знаешь, что ты ищешь, слово в слово, поэтому встроенный поисковик на торрент-трекерах, на каких-то еще там форумах, которые варизом занимаются, адекватно работает. Это не информация, ты ищешь просто конкретный тайтл. Ты не ищешь просто информацию какую-то абстрактную, ты не делаешь какой-то ресерч. Ты пришел скачать аниме с таким-то вот тайтлом, тайтл вбил, он тебе выдал различные раздачи, все. И на этом поиск закончен. Вообще, то, что ты говоришь, вот здесь писали векторные базы данных, а то, что ты говоришь, тоже 100-500 лет назад придумали, ну, в терминах времени, которые проходят в сфере искусственного интеллекта, пару лет назад догадались сделать RAG, Retrieval Augmented Generation, насколько я помню, расшифровывается, которая... Методика заключается в том, что когда ты задаешь какой-то вопрос нейросети, этот вопрос сначала преобразуется в векторное представление через модель, которая генерирует эмбеддинг, то есть которая генерирует вектор в пространстве, который семантически представляет точку в нем, которая по смыслу, по содержанию соответствует тому вопросу. Затем этот вектор отправляется в векторную базу данных, которая находит набор документов, заранее проиндексированных, которые по смыслу и содержанию потенциально как-то соотносятся с твоим вопросом. Например, если ты спрашиваешь про Эйфелеву башню, система баз данных, эта векторная, может вернуть тебе набор документов, набор статей про Эйфелеву башню, про Париж, про какие-то события, связанные с этой Эйфелевой башней. И вот те документы, которые тебе вернула векторная база данных, ты просто вставляешь в промпт для нейросети вместе со своим вопросом. И тогда нейросеть, даже обладая старым датасетом, на котором она была обучена, даже обладая неполным датасетом, она может прямо в промпте увидеть результаты, вот эти совпадения, которые нашлись в векторной базе данных, и на основе информации из этих результатов более полно и более точно ответить на твой вопрос.
2: Кстати, должен тебе сказать, что я уже сталкивался с этим понятием, то есть, что есть определенные математические векторы, с помощью которых, условно говоря, эти системы как бы воспринимают или показывают информацию. Потому что то, что ты озвучил, в частности, для текстовых ресурсов, то тот же самый подход, та же самая методика, она, в принципе, применима к любым формам медиа, так или иначе. То есть, ну, здесь уже возникает вопрос в том, как строить эту базу векторов. Вот. Ну, да, это я с тобой согласен. То есть, вот, это интересный вопрос. У меня просто единственный момент, вот, который есть, это вот по поводу твоего примера с книгой. То есть, ты говоришь, что это редкое издание определенного года, и оно у тебя есть в физическом виде, правильно?
0: Ну, просто да,
2: если... Если просто здесь у нас возникает такая проблема интересная, на мой взгляд, это то, насколько информация, представленная в твоей книге на материальном носителе, она коррелируется с теми, скажем так, версиями, которые есть в электронном виде, условно говоря, в сети. Почему это важно? Потому что у каждой книги есть разные виды изданий, и, соответственно, экземпляры как бы определенных годов, они могут просто оказаться не быть просто отсканированными и представленными в сети. То есть, соответственно, данная книга в виде физического носителя, она может служить своеобразным бэкапом. То есть на тот случай, если с цифровой копией случится факап.
0: Ну, я еще, честно говоря, ни разу в жизни не видел, чтобы с цифровой копией был какой-то факап. Зачастую это либо отсканированная каким-то школьником на мамкином сканере копия, если это совсем нишевая книга. Либо просто издательство само в свое время опубликовало электронную версию электронную версию этой книги для Kindle или для каких-то еще читалок, продавал ее через свой интернет-магазин, потом с этой электронной версии брали DRM и выложили как есть. Издание – это вообще параллельная вещь, а оно не ошибка, это фича. Просто на корочке пишут там второе издание, третье издание, четвертое издание. Зачастую в начале такой книги даже есть отдельная страница или парочка, которая описывает, чем вот это издание отличается от предыдущего. Ошибиться и скачать не то издание в принципе нельзя. Ну, как бы можно по невнимательности, но это уже невнимательность, что поделать.
1: Девочки, вы будете читать сообщения и слушать или нет?
0: Я не хочу, тут какие-то обиженные, выключил, я думаю...
1: Блин, слушай, давай я буду читать. Поисковики не индексируют тексты книг, а и обучали на пиратских книжках.
0: У меня сикфлот случился. Так они не индексируют тексты книг или их обучали на пиратских книжках? Мне кажется, это взаимоисключающая вещь.
1: А на текущем уровне DE все равно приходится верифицировать источники вручную, так как они часто протухшие или искаженные.
0: Это была раньше такая проблема, либо текущая для нейросетей, которые, еще раз, не выполняют поиск во время запроса или не используют RAG. А если они делают поиск по твоему вопросу прямо при тебе, это максимально свежие, максимально актуальные данные, которые они прямо вот в ответе и ссылаются. Здесь вариант обосраться очень низок. Ну, может быть, что-то пойдет не так, но обычно нет. То, что оно через здесь пишет, это относится к тем нейросетям, которые были один раз натренированы на какие-то источники, дальше они начинают галлюцинировать, потому что источники — это нишевая информация, она не очень важна, и в ограниченном объеме модели она уступает другой более важной информации.
1: Нам тут анончик тебе отвечает, поисковики не индексируют, а нейронки обучали на книжках.
0: Так поисковики — это и есть нейронки, причем вот не прям сейчас, а уже как, не знаю, пяток лет как.
1: Олсу, для всяких обиженных, кто думал, что у нас кино вообще-то у Фагита в 10, а у нас субботняя конференция, и на фоне субботней конференции идет стримчик. Я ссылочки на Non-FM отпустил, можете смотреть Mad Island.
2: Ну, кстати, вот. По поводу того, что нейронки обучались на пиратских книжках, то я знаю прецедент, по крайней мере, с Клодом от Anthropomorphic, или как правильно называется эта компания. Там была проблема в том, что они действительно использовали бумажные книги для обучения своей модели, но проблема в том, что когда правообладатели заявили свое фи на то, что они это использовали, то эта компания Anthropomorphic, она заявила, что они воспользовались своим правом читателя распоряжаться экземпляром полученной книги, который не ограничивал его применение для обучения этой модели ИИ, и все ими купленные книги, они были уничтожены. То есть они купили книгу, обучили, отсканировали, обучили свой инструмент и уничтожили экземпляр бумажной книги. То есть фактически проблема такого пиратства или нелицензионного использования в данном случае была решена, но это скорее такой правовой казус. То есть вот что я могу сказать по этому поводу.
0: Как мне кажется, это просто проявление того, что современная законодательная судебная система не готова к таким вопросам, а вот можно ли книгу, которая продавалась, использовать для этого назначения, потому что ты можешь купить книгу и переписать ее от руки и продавать свои вот писанные манускрипты, которые один к одному копия книги. Нет, не можешь, это будет считаться нарушением авторских прав. А если нарушение авторских прав, когда ты преобразуешь текст книги в веса для нейросети, она потом этими весами генерирует тот же самый текст книги, но, может быть, немножко не теми словами, это вопрос, который прямо сейчас решается.
1: Ну, это будет пересказ, если другими словами. Либо произведение по книжке.
0: Неправда. Неправда, это не будет ни пересказ, ни произведение по книжке, потому что пересказ произведения от книжки требует участия человека, а нейросеть — это бездушная система, которая работает на детерминированном оборудовании. То есть это просто механизм, понимаешь, как мясорубка. Если ты берешь книгу, пропускаешь через мясорубку и на выходе получаешь ту же самую книгу, то, ну, как бы здесь нарушение авторских прав, ты просто скопировал, получается, как на ксероксе. Ксерокс тебе дает технически другую бумажку, ты мог бы сказать, что это твой пересказ, что ты сам это сделал, но нет, по факту ты это пропустил через механическое бездушное устройство, через инструмент просто.
2: Прошу прощения, тогда можно я проведу небольшую аналогию с тем, как это мне видится? То есть мы говорим вопрос о том, что насколько будет похожа книга, которую делают с помощью инструмента ИИ. Но, если как бы проводить аналогию, то это выглядит примерно так, что я купил книгу под названием «Книга А» и купил, например, книгу под названием «Книга Б». Взял ножницы и соответствующим образом вырезал из этих книг предложения. И потом начал смешивать эти предложения между собой, формируя новый текст. То есть в литературе такой прием называется методом нарезки. То есть вот, и это было, ну, распространено. И тут возникает вопрос, будет ли в таком случае новое произведение, построенное на этом методе, нарушением или, скажем так, попыткой нарушения чего-то права, то есть в данном случае авторского права.
1: Ну, нужно, я не помню насчет нарезки, но нужно, короче, смотреть Гражданский кодекс.
0: Нам пишут. Что?
1: Короче, смотреть надо Гражданский кодекс, часть 4. Там вот эта вся хуйня разжевывается.
0: Напишет. Ты сам когда-нибудь видел, чтобы поисковик тебе давал ссылку на книгу? Вопросительный знак. Поисковик ищет только по веб-страницам, на которые он может дать ссылку. Да, Анончика не раз давал мне напрямую ссылку на книгу, еще очень сильно помогает добавить в поисковый запрос xzt.pdf. Тогда прямо в первой странице запросто он тебе отдаст PDF, которые выложены где-то на каких-нибудь там университетских сайтах, на каких-нибудь сайтах по курсам. На GitHub даже я видел выложены книги, которые просто в репозитории лежат. Все проиндексировано Гуглом, все отдается. Нужно только правильно составить запрос. Дальше пишут. Как думаете, почему существуют сотни языков программирования, но не появляется один универсальный язык, на котором можно сделать любые специфические типовые задачи? Анончик, вот как ты думаешь, почему существуют сотни моделей автомобилей, но не появляется один универсальный автомобиль, на котором можно ездить куда угодно и делать с ним любые типовые специфические задачи? Я просто напомню, что Ford открыл свою фабрику по деланию модели А в 1900 каком-то там 3-м или 5-м году. А с тех пор прошло более 100 лет. 120, ну, 3 года, например, если считать 1903. До сих пор универсальный автомобиль не придумали. Языки программирования придумали вообще совсем недавно, буквально вчера по историческим меркам. До 1980 каких-то мохнатых компьютеров, мохнатых годов компьютеры были, это большие шкафы в серверных за тысячи денег. Только после там 1980 какого-то там 5-го, 6-го, ну, более адекватно после 1990-го компьютеры стали чем-то таким популярным, что могли развиваться высокоуровневые языки программирования, техника эволюционировала, дошла до того, что можно было делать процессоры и память достаточно для поддержки языков высокого уровня, а не на ассемблере это писать в машинных инструкциях. Это все было буквально вот 30 лет назад. Времени прошло еще совсем ничего, и люди еще выясняют, какие такие задачи вообще им нужны, что им вообще нужно от этих самых компьютеров. Может быть, потом универсальный язык и сделают.
3: Прошу прощения, вот ты вот сказал такое понятие, что это было недавно. А у меня вопрос, а как же быть с языками COBOL и Fortran? То есть они же были достаточно древними, нишевыми, но они до сих пор, скажем так, в той или иной степени используются.
0: А что с ними? Какого года эти языки, как ты думаешь?
3: Ну, вот я честно не скажу, но мне кажется, там все-таки 65-й 55-й, например. То есть 1955-й, 1965-й. Я могу ошибаться.
0: Google говорит, что, ссылаясь на страничку IBM, 1957-й. Fortran это...

0: ошибаться. И его роль заключалась в том, чтобы просто переводить язык математических уравнений в понятный, исполняемый, условно говоря, код. Вот. И Фортран в определенном смысле до сих пор является, скажем так, латынью в сфере научных вычислений. То есть как бы наука, она во многом как бы пользуется именно этим языком. Вот. А по поводу Кобола, то есть он тоже имеет давнюю историю, то его сложность состоит в том, что он используется, скажем так, в ядре многих банковских мейнфреймов. То есть когда, скажем так, зарождалась электронная система финансового оборота, именно этот язык был использован для, скажем так, создания первых приложений. А потом это стало своеобразным легаси.
1: Ну, в том-то и дело. И то, и другое — это просто своеобразное легаси. А сейчас причин использовать Fortran ровно ноль, кроме того, что для Fortran написаны очень хорошие математические библиотеки, которые обладают численной стабильностью, которые уже протестированы и десятилетиями обкатаны в реальных задачах и проверен, что они работают. Кроме этого, причин использовать нету. Кобол, ну, Кобол вроде как еще где-то барахтается за счет того, что в свое время продали очень дорогие IBM мейнфреймы, на которых этот Кобол запускался и работал. И с тех пор эти мейнфреймы до сих пор работают. Они полностью обладают распределенной архитектурой, то есть если там какая-то железка в мейнфрейме перестанет работать, прямо во время работы можно вызвать без прерывания вот, вычислений, вызвать технического специалиста, и он прямо на горячую там заменит процессор один, плашку памяти поменяет или что-то еще. Соответственно, в бизнесе такое правило, что работает не трожь. Современный софт на Коболе писать смысла нет.
0: Тут просто у меня возникает вопрос.
2: Он тебе выдал ссылку на файл книги, а не на книгу. На самом деле мне Google давал ссылки на книги. Там какой-то сервис типа Books Google, что-то такое. Там он дает ссылку прямо на страницу, цитату. Но там не все книги, и не все книги доступны целиком. Типа для ознакомления есть страница и, соответственно, text omitted.
1: Да, краткость сестра таланта. Анончик, он индексирует и содержимое книги тоже. Соответственно, когда я ищу книгу в Гугле, я зачастую нахожу какую-то PDF, которая в тексте что-то упоминает. Я ищу не по тайтлу, как вот мы говорили, на торрент-трекер тайтл аниме. Я ищу по какому-то тексту внутри. Мне такие PDF-ки зачастую дают, поэтому я не вижу, в чем проблема. Все индексируется, все ищется.
2: Надо написать, сырщи, это сегодня у вас звук какой-то унитаза или проблем на моей стороне?
1: Наверное, это у меня звук как из унитаза.
2: 1970-е именно тогда была написана база Legacy на C, которая до сих пор в каждой бочке затычка. Чем C не универсален? Пиши любой DSL на нем.
1: На C писать DSL какое-то извращение. Если бы наш аноним предложил хотя бы PHP, я бы понял. А вообще правильный ответ — это Lisp или Scheme. На них можно писать DSL.
0: А у меня вот вопрос, кстати. Мы рассуждали про ассемблер, что это такой низкоуровневый язык, который близок к машинному буквально коду. Вот, а у меня вопрос, а сколько лет ассемблеру?
1: Что значит, сколько лет ассемблеру? Ассемблер — это не язык, ассемблер — это текстовые мнемоники, которые один к одному соответствуют инструкциям. Просто задача ассемблера, вот его value, зачем он нужен, чтобы ты не сам ручкой на бумажке составлял инструкции по мануалу процессора, что вот здесь 6 бит должны быть установлены в такое значение, вот здесь так вот должен быть закодирован первый оперант, так должен быть закодирован второй оперант. На ассемблере ты пишешь текстом название мнемоники инструкции, например, add, потом через пробел пишешь номер регистра, который складывать, номер регистра с каким складывать, и код ассемблера, вот сама программа ассемблера, на основе твоих текстовых значений и чисел через запятую сформирует правильную машинную мнемонику. Все, больше value в этом нету. Потом туда добавили макросы всякие, которые позволяют более высокоуровнево это писать. Там написал один блок на ассемблере, его можно в нескольких местах использовать. Но это все ряшечки, рюшечки и фундаментальная цель, зачем нужен ассемблер, не меняет.
0: Просто есть у меня такой вот пример вот именно этого использования этого средства.
3: это игра Rollercoaster Tycoon, то есть

0: она считается наиболее оптимизированной игрой чуть ли не во всей истории компьютерных игр. И фишка строится в том, что ее исходный код был построен именно за счет использования ассемблера. То есть мы видим, что есть игра с насыщенным графическим сопровождением, но в то же время она сделана на ассемблере. И кроме того, есть примеры так называемой, как это правильно выразиться, ну, в общем, конкурсов, когда используют ассемблер для создания видео или каких-то музыкальных роликов. Это демосцена. То есть, как бы, когда, скажем так, программисты используют этот язык для создания выдающихся произведений в крайне ограниченный объем информации.
1: Да, все это есть. Да-да, что?
2: Тут написано, что звук на видео унитазный. Звук такой же, что я и здесь слышу в конференции
1: с телефона. Наверное, ты провода не туда воткнул виртуальные.
2: Кто? Я?
1: Ну, наверное, да. Наверное, YouTube нас слушает через микрофон, который нас слушает через твои динамики.
2: Не-не-не, там ОБС-ка захватывает этот мумбль и игру. Максимум могу кого-то из вас потише сделать или погромче.
1: Ну ладно. А по сути, вот мистеру Энигму, что я могу ответить? Слушай, напомни твой тейк, мне что-то из головы вылетел с этими проводами.
0: Ну то, что я просто заинтересовался в возрасте ассемблера, ты мне объяснил, что ассемблер не является языком программирования в общепринятом смысле, и просто я сказал, что его можно использовать для создания ярких
1: вещей. Все, я вспомнил, какой был мой тейк. А мой тебе ответ такой. Кроме ассемблера, чтобы этим заниматься, нужен еще секретный инструмент такой, называется аутизм и полный no life. А чтобы ты сидел каждый день по 20 часов и дрочил свое говно в ассемблере, чтобы оно вот было маленьким, быстрым и заточенным, оптимизированным. А никакой личной гигиены, никаких других хобби, занятий. А есть только, значит, энергетики. Это вся твоя еда, вся диета. Вот сидишь безвылезно в квартире на протяжении полугодика, например, и рожаешь такую демосценку. Ассемблер тут ни при чем. Мог с тем же успехом и в машинных кодах ручкой в тетрадке писать. Уверяю тебя, на скорости и качестве разработки это никак бы не отразилось.

0: Так, что нам пишут? 1970, именно тогда была написана база Legacy. До сих пор в каждой бочке затычка. Ну, сейчас модно молодежно переписывать на Rust. Вот там какие-то Core Utils пытались переписывать, вроде как до сих пор не переписали толком, что-то там не работает. Ubuntu-шка эти переписанные Core Utils выкатила, потом все обосралось, причем они это выкатили на LTS, потом они ранее кал закатывали это обратно и ставили обратно сишные гнушные Core Utils, чтобы все дальше работало. Короче, с переменным успехом. Дальше пишет странное сообщение. Сейчас заметили, что во многих языках, в том числе C и Java, неполноценная работа с числами с плавающей точкой. Поясни, что ты имеешь в виду. А в чем неполноценность заключается? Дальше пишут откровенно неправильное утверждение. Вот прям вообще, наверное, это троллинг. Нам пишут, что ассемблеру столько же лет, сколько первому программируемому процессору. Молодой человек, первые программируемые процессоры программировались на перфокартах, на которых люди ручками выбивали дырки. Потом на перфолентах, потому что удобнее, можно длиннее программу загрузить, лента она длиннее, чем стопка карты, и не зажует, ничего не случится с этими картами. Но человеки программировали вручную.
1: Ну, кстати, по поводу таких вот древностей, то здесь можно, наверное, вспомнить машину механическую Чарльза Бэббиджа и, соответственно, наработки Ада Лавлейс. То есть Ада Лавлейс вообще считается основоположницей вообще концепции языка программирования, насколько я себе это представляю. Вот. А, соответственно, тейк о том, что ассемблер, он именно связан с первым программируемым процессором, то здесь мы, скорее всего, отсылаемся к электронной машине Тьюринга, которая была предложена, то есть сама архитектура. Вот. И, соответственно, если брать с этого момента, то здесь можно вспомнить компьютер ENIAC, то есть вот насколько я помню.
0: Честно, для меня в тумане все эти исторические Тьюринги и ENIAC, и его работа во время Второй мировой по расшифровке всяких немецких месседжей, поэтому я здесь врать не буду. Насколько я помню, Ада Лавлейс просто предсказал, что такое возможно. Напоминаю, что это просто барышня из высших слоев общества, которая вот во времена, когда над женщинами в науке насмехались и не воспринимали всерьез, просто выдвинула теорию, что в принципе такое может быть, и описала такую машину, которая теоретически может существовать. Реально такую машину только Тьюринг вроде как построил. До этого это были какие-то механотроны и какие-то другие девайсы, которые имели узкую специализацию, были узконаправлены для какой-то конкретной цели, не для вычисления общего назначения, не для того, чтобы их можно было перепрограммировать, что хочешь посчитать, грубо говоря.
1: Но насколько я помню, первые механические машины, вот, они использовались для подсчета статистики в ходе переписи населения. То есть можно сказать, что у них была достаточно узкая и направленная задача. Вот. А с Ada Lovelace, то здесь, я насколько помню, есть язык, который называется Ada. Вот. Но опять же, я не знаю историю этого языка, то есть когда он возник и для чего он используется.
0: Ну, про Аду я немножко могу рассказать. Это примерно 70-е годы. Семейство Algol 68 Pascal, вот это вот их наследие в виде процедуры, которая пишется вот буковками и вот все, что с ним связано. Возникло для нужд оборонки, реально просто. ДОД, Department of Defense, занес денег, чтобы сделали язык программирования, который исключает неопределенное поведение, чтобы ракеты летали куда надо, самолеты садились и взлетали стабильно в разных условиях, чтобы у тебя переменные не переполнялись, нулевые указатели не разыменовывались и все такое. Деньги занесли, язык был разработан, с тех пор успешно применяется в авиационной промышленности, в системах реального времени, поскольку код генерируется достаточно в защищенных условиях, где программист обосраться не может просто так. Атомные станции, подлодки, ракеты, системы наведения, бортовые компьютеры Боингов всякие, на которых ты летаешь, например. Все это работает на программах, которые написаны на языке Ада. Достаточно низкая, нишевая область программирования, с улиц туда обычно не берут, и вакансий очень мало, поэтому некоммерческая эта деятельность. Не готовы сейчас кабанчики платить за софт, который вот безопасен, который написан надежно и который будет работать десятилетиями.
2: Жозеф Мари Жаккар раньше создал свою программируемую машину.
0: Честно говоря, впервые слышу это имя.
2: Кстати, а поляки только расшифровали этот их шифр-то немецкий без машин Тьюринга.
3: Тут по поводу сказанного про Жаккара, если я правильно расслышал эту фамилию, то мне кажется, здесь речь идет именно о использовании перфокарт для управления ткацким станком. То есть, когда делается ткань определенной фактуры с определенным узором и рисунком. То есть, это тоже интересный момент, потому что в данном случае это используется не для обработки информации, а буквально для крафтинга тканей. То есть, фактически, в данном случае это аналогично, мне кажется, программированию 3D-принтера.
0: Ну, вот все эти примеры и с ткацким станком, и с системой, которую ты говорил, считает количество населения, вот эту вот перепись населения. А насколько я понял, вот из описания того, что они делают, они все-таки не обладают полнотой по Тьюрингу, потому что у них нет условного перехода. Грубо говоря, система, вот ткацкий станок, не может иметь внутри программы инструкцию, которая заставит ее вернуться, например, назад или вперед и пропустить какие-то инструкции. Это просто последовательность действий, которая выполняется с начала до конца, и все. Это не компьютер. Его возможности недостаточно для вычислений чего угодно. Это просто какой-то синтезатор, какой-то последовательность. В случае с подсчетом населения это просто продвинутый калькулятор с механизмом там считывания с бюллетеня, например, или что-то типа того.
1: Ну просто ты задал вопрос, вот именно как Тьюринг-ориентированная машина. Но насколько я помню, у Тьюринга была проблема о том, что является ли любая задача в принципе программируемой и решаемой с помощью компьютера. И, соответственно, есть задачи, которые просто к этому не могут быть сведены. Вот.
0: Ну есть, но с самим компьютером ты это не сделаешь. Если ты это не можешь, ну, если ты не можешь взять задачу и свести ее к вычислениям на полноценном Тьюринг-полном компьютере, ты ее не сведешь к вычислению на неполном компьютере, на какой-нибудь вязальной машине или вот системе подсчета, поэтому как бы смысл это обсуждать.

0: Так, дальше спрашиваю. Как думаете, что раньше случится? ИИ заменит программистов или появится универсальный язык программирования? Анончик, не знаю. Я бы хотел сказать, что сначала ИИ заменит программистов, но видя его текущие успехи в замене только вкатышей и джунов, которые в ковид после видеокурсов вкатились, у меня возникают сомнения, что это может быть. Извините. Возникают сомнения, потому что львиную долю того, что нейронки могут сделать, в принципе, вот в текущей архитектуре с трансформерами, с attention, вот с этим всем, львиную долю уже как бы они сделали. Сейчас они допиливают, совершенствуют, но сильно лучше, чем сейчас, уже в принципе не будет. Поэтому сильно лучше, чем тупого джуна, который не понимает, что делает, и слепо повторяет по тому, что ему сказали на скиллбоксе или где там еще, упаси боже. Я думаю, нейронок не получится сделать. Единственный плюс нейронок – это то, что их можно заебывать 24/7, в отличие от джуна, который 40 часов в неделю хочет. И все. И которого еще кормить надо, и поить, и какашки за ним убирать.
1: Тут еще, мне кажется, есть проблема вот именно с использованием принципа Паркинсона, то есть как бы, что каждый новый привлеченный сотрудник, он приводит к тенденции к расширению штата. И, соответственно, этот принцип может быть использован и по отношению компьютеру как устройству. То есть простая аналогия, например, что если на некой, допустим, фабрике было 3 бухгалтера, а потом решили заменить одного бухгалтера на 2 компьютера, то в конечном итоге можно прийти к ситуации с 4 компьютерами и 5 бухгалтерами, потому что возникает определенная сложная система, и эта сложность, она начинает увеличиваться в виде определенной прогрессии. Вот. То есть есть такие проблемы именно чисто организационного или управленческого характера.
2: Тут у нас Заратустра шутит. Кто больше как, и джуниор, мидл или сеньор? Серьезный вопрос.
0: Какают они в объеме одинаково, просто сеньор ест элитных лобстеров, мидл ест вот рис с моцареллой, а джуниор ест, не знаю, хлеб с маслом, может быть. Так вот, отходя от вопросов про какашки, возвращаясь к серьезным темам, дорогой Нигма, все это не проблема. По двум причинам. Во-первых, к бухгалтеру можно относиться как к нейросети, писать для него промпты, делегировать для него workflow, то есть чтобы бухгалтер не сам принимал решения, а действовал по схеме, чтобы он отчитывался по сущности вопроса, который заранее был спроектирован, чтобы его перепроверял другой бухгалтер или другая нейросеть. И, в принципе, человека можно спрятать за обертку и притвориться, что он агент нейросети, и, в принципе, это рабочий вариант. Чем меньше автономности даешь человеку, тем меньше шансов у него обосраться. Но при этом какие-то сложные интеллектуальные задачи может оказаться дешевле выполнять на человеке, на биологической нейросети, нежели на синтетические. Тем более, что цены сейчас на нейроночки растут. И вот такой анекдотический пример. Одна из компаний, не помню, то ли Spotify, то ли что-то еще, одна из больших, которая заставляла разработчиков пользоваться нейронками, недавно отчиталась, что в марте или апреле потратили весь годовой баланс, выделенный вот на нейросети. Разработчики все просрали, все деньги спустили. Другая компания, не помню сейчас название, не поставила лимита разработчикам, и сообщается, что разработчики за один месяц использовали 500 миллионов долларов в токенах, просто в OpenAI все эти деньги отдали. И в целом сейчас в индустрии происходит такое осознавание, что цены на нейросети, на их использование постоянно растут, просто монотонно растут, никогда не дешевеют, просто растут. А выхлоп непонятен и становится сейчас в некоторых случаях дешевле все-таки посадить обратно кожаного мешка, нежели покупать нейросети у облачных провайдеров.
1: Кстати, вот ты затронул интересный аспект, то есть ты уподобил, соответственно, живого бухгалтера своеобразному агенту. И здесь у меня вспоминается такая приколюха под названием CloudBot. То есть как бы сама концепция именно агента. Вот, и, соответственно, как ты думаешь, это прикольно или это не прикольно?
0: Слушай, я не пользовался этой штукой, я слышал, там есть OpenClaw и вот эти всякие штуки. А я мучаю нейросетки исключительно локально, и сейчас без видеокарты то, что у меня идет на процессоре, поэтому я очень сильно ограничен. Но могу сразу сказать, что моя точка зрения, почему я так вот отношусь к бухгалтерам и не только к ним, это то, что и у бухгалтеров, и у нейросети интерфейс один и тот же. Это текст. Бухгалтер отправляет e-mail и читает приходящий e-mail, или там читает таску в какой-то системе, которая там у них крутится, 1С или какая-нибудь тикет-система, и делает какой-то документ и отписывается о выполнении в ту же систему. То есть обмен происходит текстом. Обмен, задачи выполняются на основе каких-то служебных инструкций, это тот же самый рак, тоже могут перепроверяться другим каким-то сотрудником или нейронками. И, по сути, задачи человека, который работает в найме, элементарно встраиваются вот в эту архитектуру, которую сейчас строят для агентов из нейросети.
1: Ну, кстати, по поводу того, что бухгалтер сталкивается исключительно с текстовой информацией, я бы поспорил в том смысле, что он часто оперирует числами, то есть и числа как бы в виде представления информации, они все-таки отличаются от текста, то есть как бы и как бы есть такая, такой аспект, что очень многое составляющее работе бухгалтера, она сводится к анализу, редактированию и сведению экселевских таблиц. Вот, и здесь можно, наверное, вспомнить системы вроде 1С бухгалтерия, которые предназначены специально для этого. Ну вот, и кроме того, в работу бухгалтера входит также подготовка официальной документации, которая представляется либо в государственные органы, либо каким-либо аудиторам, если у них возникают вопросы именно к организации финансовых потоков какой-либо компании. Вот. И еще я вот тоже хочу вот внести 5 копеек. Зачастую также бухгалтеры сталкиваются с необходимостью визуализации, скажем так, информации, то есть в виде составления определенных графиков, диаграмм там, и прочих средств. То есть, и здесь можно, конечно, еще противопоставить, что не нужно путать работу именно бухгалтера, например, со специалистом по Business Intelligence, то есть там BI. То есть есть как бы просто и специализированные системы, предназначенные для этого.
0: Ну, смотри, цифры, они записываются текстом в виде арабских цифр. Точка, запятая там разделяет дробные разряды. Все это мы прекрасно знаем, я здесь не вижу проблему. Число, записанное текстом, это тоже текст. Во-вторых, то, что ты сказал, вот там Business Intelligence, все остальное, ну, еще раз, ни о чем не говорит. Построить график – это тоже написать текст. Если ты обращал внимание, как работает GNUplot, он просто принимает на вход текстовый файл, в котором перечислены данные, какие там должны быть обозначены. Формат этого графика – это все написано текстом, ты можешь сам это сесть и в текстовом файле набрать. И на основании этого файла GNUplot строит тебе картинку, и все. Никакого секрета нет. Этот файл для GNUplot тоже может написать нейросетка, используя данные из RAG-а, используя данные, которые подтянутся из той же самой Excel-овской таблички.
1: Ну, здесь, кстати, я могу тоже внести два направления вот именно рассуждений, потому что я как-то читал на Хабре статью о том, что Excel, то есть Word-овское приложение из стандартного пакета Office, по сути является самым используемым языком программирования в мире, только потому что он как бы соответствует критериям полной тьюринговой этой машины, которую мы упоминали. Вот. И единственное, что как бы делает этот вывод неочевидным, это специфический интерфейс пользователя, то есть UI. Вот. Потому что фактически те работы и те операции, которые проводятся непосредственно внутри Excel, они представляют собой программирование, потому что у них есть, условно говоря, формулы, различные ячейки, и, соответственно, есть даже проекты, которые реализуются непосредственно средствами Excel. То есть, если хочешь создать, например, компьютерную игру вроде Сакабана, то, в принципе, тебе хватит возможностей того же самого Excel. Вот.
0: Ну да, Тьюринг-полнота — это не про удобство использования, это просто факт, критерий, соответствует или нет. BrainFuck тоже обладает Тьюринг-полнотой, но программировать на этом вообще интерес не представляет.
2: Тут у нас что-то спрашивают, я не понимаю, так там ему новый автомат дали, это он считается джуниором или наоборот повышение? То есть сколько он стал больше или меньше после этого?
0: Господи, как ты это прочитал? Заратуштра, ты понял вообще, что тебе спросили?
2: Ну, спросили, повысили его или нет. Срать больше стал или нет. Если на русский переводить. А, он написал, он спиздил у моба. На самом деле он не спиздил. Моб оставил у них, ему отдали эти остальные. Его.
0: Короче, пришел мобик. Да-да, сейчас 5 сек я поясню. Пришел мобик, ему рассказали, что его сейчас убьют, он оставил им автомат и ушел в самоволку. Теперь автомат записан на мобика у Заратуштры, и он этому очень рад. Да-да, Энигма, что ты хотел сказать?
1: Я на самом деле тоже сейчас рассуждаю, как бы продолжение того, что Excel это полноценный тьюринговый язык. У меня возникает вопрос, а как быть тогда с математическими пакетами? То есть, допустим, программы именно для анализа статистических данных.
0: Зачастую в Excel тех функций, которые для анализа статистики там есть, хватает. А у меня в универе был предмет мат-статистика, и в Excel мы всю статистику делали. Соответственно, если это хватает для университетской программы, я уверен, для 99% практических задач функций для работы с мат-статистикой в Excel тоже хватит. Тех функций, которые в Excel не хватит, можно либо реализовать через какой-то вспомогательный столбец или вспомогательный лист в Excel, который будет какие-то промежуточные значения в алгоритме сохранять. Либо, напоминаю, в Excel есть, во-первых, Visual Basic макросы, которые полноценные программы на языке Visual Basic, вообще полная там тюринг, полнота, хоть у PSC. И с некоторых пор в пакет Office встроили поддержку языка Python. А теперь можно прямо из Excel вызывать тензоры и модели искусственного интеллекта. Они-то уж тебе статистику точно посчитают.
1: Я слышал, что там был определенный прорыв после внедрения лямбда-функции.
0: Где внедрение? Какой лямбда-функции? Зачем она нужна?
1: Ну там, насколько я понял, она реализуется через подстановку двух переменных для получения итогового вывода в определенной формуле. Но, к сожалению, я не углублялся в использование данного инструмента. Вот. И еще это сталкивался на практике, что в Excel также предусмотрены внутренние средства в виде решателя задач. То есть, условно говоря, есть определенная класс задач, которая направлена на оптимизацию, и получается в Excel уже есть инструменты, предназначенные для их решения.
0: Ну, не знаю, вот про то я думаю или нет. То, что я сам часто пользуюсь, хоть и не Excel, а LibreOffice, это функция GoalSeek. Она заключается в том, что ты можешь накидать какую-то модель процесса, например, ты можешь раскидать по месяцам платежи по кредиту, аннуитетному или нет, я не помню, как там это правильно называется, в котором ты вначале выплачиваешь проценты и малую часть тела кредита, а к концу срока кредита выплачиваешь наоборот в основном тело кредита и малые проценты, только от процента платежа будет малый. Вот у нас тут есть банкир, может он подскажет, как это правильно называется.
2: Бля, слушай, если аннуитенты, есть это дианнуитенты вроде. Ну да, один где идет, я только сам, блядь, путаюсь. Где сначала идет, ты плачешь сначала процент, а в другом ты по урону плачешь процент и сам тело кредита.
0: Вот, и, например, для этого можно рассчитать в каждой строчке отдельный месяц и посчитать, сколько там будет платеж, и, собственно, сложить это все элементарно, и у тебя получить общую сумму платежа. И задача в том, а как посчитать вот месячную сумму платежа, чтобы, сложив их все, получить размер кредита, вот, который тебе нужен. Например, если ты кому-то там выдаешь кредит на 100 тысяч рублей, ты хочешь вот посчитать вот в этой схеме платежа, сколько ему нужно каждый день платить, каждый месяц платить, чтобы была вот такая вот схема. Это все решается голосиком. Ты делаешь эту табличку по месяцам на формулах, то есть ты смотришь на предыдущий месяц, на остаток по кредиту, на проценты, сколько там осталось, считаешь абсолютно любые суммы в месяц, и потом ставишь голосик. И его задача в том, что, используя вот градиентный исход, используя итеративные численные алгоритмы, он пересчитывает всю табличку до тех пор, пока не найдет значение какой-то одной ячейки, которая бы удовлетворяла твоему запросу на основании изменения другой ячейки. То есть ты ему указываешь, вот эту вот ячейку меняй в ней числа сколько хочешь, но я хочу, чтобы вот эта ячейка после всех изменений имела значение вот такое вот. И оно это все пересчитывает, и у тебя получается табличка, в которой ровно все платежи имеют одинаковый размер в каждом месяце, и их общая сумма вот сопоставляется с тем значением, которое ты хотел видеть. Очень отлично работает, когда ты понимаешь, как устроен какой-то процесс в реальном мире, ты его можешь описать формулами, ты его можешь расписать, но ты не знаешь, как это перевести в математические формулы, чтобы на тетрадке ручкой, бумажкой их переставить и получить какое-то другое значение. Очень хорошо работает.
2: Тем временем нам присоединился новый участник. Здравствуйте.
0: Так, что нам тут написали? Писали: флот – это анально огороженный и, как правило, криво реализованный IE-754, да и новые редакции которого, наверное, тоже в академ-кругах и видели. Не стоит скрывать эту тему, если вы молодой и шутливый. А дальше поясняет другой. Неполноценность работы с флот в том, что там существует множество вариантов операций, отличающиеся способом округления результата и тем, как эти операции выполняются, а юзеру дает только какой-то один вариант, и тот непонятно какой, ненастраиваемый. Нончик, я не знаю, что с этим делать. Как бы я не специалист по флоту и E754, знаю, что это только самый распространенный стандарт, остальное нахуй не нужно. По поводу округления результата и тем, как эти операции выполняются, во-первых, тем, как эти операции выполняются, порядок отпиши на ассемблере, ради бога, никто не запрещает, тебе никто и операции переставлять не будет. Во-вторых, округление результата, насколько мне известно, это не такая большая проблема, потому что в зависимости от реализации в железе может использоваться регистр большей длины, чем требуется по стандарту E754. Например, в Intel'ах, если я правильно помню, флоуты, а внутренний регистр имеет не 64 бита, а, по-моему, 80 бит или что-то типа такого. И когда ты их складываешь, округление происходит только при извлечении из этого регистра. То есть, если ты делаешь какой-то аккумулятор, который просто складывает числа, там будет дополнительная точность, которая как раз призвана уменьшить такие ошибки округления. В целом большинство программистов не понимают float, не понимают матицу экспоненту и начинают складывать очень большие числа с очень маленькими, делать всякие другие нехорошие вещи, потом удивляться, что не работает. Таким можно посоветовать поставить ГМП и греть температуру в комнате, и все.
2: Вот, кстати, у меня вопрос. Почему сейчас Google поисковик не дает открыть сохраненную копию страниц, как раньше?
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я отстал от жизни на энное количество лет. Я до сих пор живу в 2015 году ментально.
0: Ну да, он где-то, не знаю, года 3 или 5, как свой кэш убрал, были же новости, что Google выключает свой кэш, теперь нельзя будет посмотреть закэшированную копию страницы.
2: Пидоры!
0: Что теперь?
2: Давай я зачитаю. Прочер говорит про решатель. Аннуитетный платеж считают гениальным банковским наебалом. По-моему, при заданном годовом проценте переплате по кредиту такой платеж можно нарисовать вообще на любую сумму. Возможно, я ошибаюсь. Не, Анончик, там процент переплат, там у него своя формула. Ты... А как платить аннуитетным платежом? Это без разницы. Это как тип, там, грубо говоря, по длине платить. Тебе выходит что так, что так. Получается, что правило интернет-помнить все теперь не работает. Ага. И когда поломки с веб-архивом начинается, это вообще начинается жопа.
0: Интернет помнит только важное, то, что имеет социальный резонанс, например, там Ким Кардашьян попу показала, или что-нибудь еще случилось, или какой-нибудь рэпер выступил с социально важным заявлением по поводу социальной неравности какой-нибудь. Вот это вот интернет запомнит навсегда. Это будут копировать, это навсегда останется в архивах фейсбуков этих ваших, это вот да. А если выяснить какую-то нишевую информацию, она уже давно с интернета пропадает. Сколько сайтов каких-то университетов просто померло, на которых была какая-то информация, какие-то статьи от преподавателей, от профессоров для своих студентов, которые были свободно доступны. Потом университет решил модернизировать IT-инфраструктуру. Информацию никто не переносил, просто старые сайты выключили, и все, и информация так с этим упомянула.
2: Блин, я так проебал несколько хороших этих паков субтитров, потому что переводили команды, блядь, развалились нахрен, а с таких качественных субтитров нету, жри говно перевод с озвучкой.
0: Ну вот и все, надо жить сегодняшним днем, а не вчерашним, не трястись за престарелые субтитры.
2: Почему? Я вот анончиком, когда показывал этого Гандам Железнокровный Сирот, и хотел показать как раз с качественным переводом. А его не было! Точнее, он оставался на Сибнете, но там качество было, блядь, пиздец нахуй.
0: А вот я умный, я когда смотрю аниме на vk.com, в моем аниме всегда закодированы субтитры прямо в видео и русская озвучка.
2: Здравствуйте, в ВКшечке остались только те релизы с говнопереводом, по которому сделала озвучка, а не даб.
0: Я не вот разбираюсь в этом, я не сомелье аниме-озвучек, пердеж различных студий озвучек, я не занюхиваю, в них не разбираюсь.
2: Ты обычный мимокрок, тебе-то все равно, а мне как ценитель пиздец.
0: Ну, смотри, есть же ведь нейросети, правильно? Ты же можешь натренировать их на голосах каких-то там команд озвучек и заставить их переводить любой абсолютно произвольный аниме.
2: Зачем мне это? Любой перевод, когда уже есть этот, блядь, нейросет, который уже голосами актеров сама переводит, сама тебе озвучит.
0: Ну, ты же сомелье, ты же хочешь вот эту команду переводов специально, ты же ее
2: используешь. Нет, а... Ну смотри, тогда еще этой вроде нейросетки не было в 24-м году.
0: Ну да, наверное. Так, что нам тут еще писали? Мне кажется, ты привязан к архитектуре фон Неймана. Какой-то странная претензия очень, Анончик. Что в ней плохого? Не знаю. ГИИ просто накрутит еще больше легаси, поверх легаси нет пути, нам пишут. Ну, а что такого? Лавешка мутится, бизнес крутится, код пишется, старый код удаляется, новый код пишется, в нем фич меньше, чем в старом коде, ну и ладно, и так сожрут. Че ты? Кому нужны эти ваши компьютеры и программы? Это все просто инструмент для зарабатывания бабла, понимаешь? Поэтому крутится, вертится, денежки капают, все хорошо, компьютеры в гробу видел.
2: Угу. Этот ваш интернет и нахуй не нужен.
0: Воистину. Лучше бы сидели на лавочках, как бабки, обсуждали вот субботние конференции, вот нейросети бы разговаривали, вот общались бы вживую, на свежем воздухе, на природе бы сидели, а вы...
2: Ты ебанутый, там ёбаная холодрыга, на свежем воздухе сидеть.
0: Вот поэтому ты такая неженка, для тебя теперь плюс 7 это холодрыга.
2: Always has been холодрыга, я с югов.
0: Так пишут. Разраб, если ему не нравится, как работает имеющаяся математическая библиотека, может сделать свою, даже реализовать длинную математику, увеличивающую точность. Может велосипед изобретать. Можно по любому принципу, для этого не обязательно, чтобы тебе не нравилась имеющаяся математическая библиотека, можно просто с придурью в голове изобрести что угодно. Математическая библиотека, которая делает длинную математику, увеличивающая точность, уже 100-500 раз решенный вопрос. Если ты богатый, либо для некоммерческих целей возьми интеловскую, если тебе похер, возьми LibGMP. Тоже хорошая вещь, очень рекомендую. Если тебе на один раз, возьми BC. Замечательная команда прямо в Linux. Там Precision произвольный, пока тебе оперативки хватит. Не очень быстро, не очень как бы вот это все, но если тебе надо одно дохуя большое число поделить на другое дохуя большое число, работает прекрасно. Пишет. Как будто никто и не задается сделать универсальный язык. Может, ИИ — это и есть универсальный язык программирования. Нет, ИИ — это не язык программирования, ИИ — это преобразователь одного языка, естественного человеческого, в другой язык, естественно, человеческий. Все остальное — это жуткие костыли, и у нее это не получается в нейросети.

0: Вот. Ну что, можно немножко рассказать про подкаст, который я слушал или нет? Или у нас
1: нет? Блядь, давай поменяю немножко тему. Теперь я расскажу, как у меня, блядь, прошла неделя.
0: Давай.
1: То ты у меня ее слушаешь только. А прошла она у меня, как обычно, хуёво. Вот. Постоянно, блядь, срачи с руководством. То, блядь, срачи из-за того, что внешний вид у меня не такой. Вот, что я должен носить пиджак. Что я должен на это, блядь, это, продавать. Что продаж нету. Что мне, блядь, светит ебаная это аттестация. Я сказал, проводите, мне это похуй. Вот. Потом было то, что клиентка, вот у меня был случай, что я вот из-за того, что опять срались с управляющей, я обосрал с клиенткой, ей карту заблокировал, как будто она сдала в банк. Это было до моего больничного, то есть 28 апреля. Вот, я написал в объяснительной записке все, что я, блядь, думаю об этой ситуации. Вот. И отдал. Больше этот вопрос со мной не поднимали. Что еще последнее? А, вчера оформил это. У меня пришел мужик. У него дохуя денег. Точнее, доход. Ему одобрили кредитную карту на 800 тысяч. Плюс он мне еще оформил 3 страховки для выезжающих. Наконец-то хоть что-то продал.
0: Слушай, а ты не интересовался, типа, а кем он работает, можно ли туда устроиться, и можно ли третьим в его страховке влезть?

0: Ну вообще, а чё за доёб вот про внешний вид, я так и не понял. Типа, ты мне сначала говорил, что ты голую попу показывал на камеру, и пока она клонялась вот, и сильно. Потом сказал, что попа была не голая, там просто...
1: Голая на камере. Да. Ну, у меня проблема из-за фигуры. У меня пузо вытаскивает рубашку. Это проблема вверх. Проблема низа, то, что жопа не держит штаны. А ремень я не могу подвязывать, потому что очень туго, потому что он, пиздец, блядь, мне живот стер под брюшье.
0: Ну, то есть, ты жопу фактически не показывал, ты показывал им трусы. А что не так с трусами? Они в красных сердечках? Как-то, может быть, они розовые стринги?
1: Нет, они у меня обычные буксеры.
0: Ну, тогда они как-то обнагрели. Одно дело, если бы ты там попу показывал, вот кожу, это как бы мерзко, противно, но если у тебя там из-под черных брюк видно черные трусы, например, как бы это... Как,
1: ну, не черные, красные, иногда серые, иногда синие, у меня они там разные. Что более сухое и недавно было стирки, то и я ношу.
0: Что тобой двигало, когда ты покупал красные труселя? Чтобы как в нашей Раше?
1: Нет, просто мне их купили. Это еще до того, как я сам себе покупал. Им лет 5, наверное, если не больше.
0: А, ну ладно. Хорошие трусы, если 5 лет без дырок.
1: Так и я их мало-то эти трусы-то носил. Вот. Я их как раз для работы держал.
0: Ну, блин, такое не придумаешь. Держать для работы красные трусы, ну это реально. Либо на быков там на арене вот заниматься, ну ты на испанца не похож, либо как в нашей Раше.
1: Ну я в нашей Раше это не помню, вот, а насчет Карины, там быку похуй на цвет тряпки, ему он на любую тряпку реагирует, просто потому что машет перед ним.
0: А как же вот это вот псевдонаучное, вот это что типа красный цвет там быков возбуждает, там глаз их лучше видит, красный цвет, что-то такое.
1: Ну нихуя, они же, у них черно-белое, ну... зрение. Это для человека в красный цвет возбуждает.
0: Не, человек лучше видит вообще зеленый цвет. Длину волны, которая соответствует зеленому цвету, воспринимается более чувствительно и, ну, лучше.
1: Ну, хз, я просто к тому, что красный цвет именно для людишек нужен, а не для быков.
0: Ну окей, а с другой работы чё, как ты вообще поиски-то не прекращал?
1: Поиски не прекращаются. Кстати, я забыл обрадовать. С меня, блядь, сняли ёбаное этот должностной. Теперь я не открываю, не закрываю отделение. Не хожу, блядь, в кассу. У меня счастье, заебись, пятидневка. Но, так как у меня до... того, как у меня сняли во вторник, был по расписанию, что я в среду и в четверг, я выходной, у меня на этой неделе должны были быть собеседования. А их не было, потому что я теперь шестидневщик. Вот, сегодня вот шестой день моей работы закончился.
0: Нет, фигово, с этим надо что-то делать. А вариант, вот как я тебе предлагал, уйти на обед и прямо из коморки собеседоваться. Нет, потому что я не думаю, да, что
1: мне
0: там
1: проблемы с интернетом. Вот, я, блядь, возвращаюсь в свою Мухосрань в Новомосковской. У меня интернет лучше работает, чем в этой параше. А эта параша плохо работает, потому что недалеко ёбаны Внуково.
0: А служебный Wi-Fi?
1: Служебный Wi-Fi работает день через день и через жопу. Вот сегодня интернет практически не было в отделении, потому что у нас моргнул свет. а мальчику, который бы удаленно бы подключился к нашему роутеру, перезагрузил его, нету сегодня на рабочем месте, потому что у него выходной. Будет он в понедельник.
0: Учись, как надо работать. Во-первых, никто не приедет чинить твой самый роутер, только подключится удаленно. Во-вторых, вообще у человека сегодня выходной, поэтому сидите, посасывайте. Вот, вот, айтишники — это высшая раса. Вот еще раз убеждаюсь.
1: Не, у нас единственное, кто не кукует этого, там они посменно ходят в это, в субботу выходят, там у них доплачивается. Вот. Но у меня, кстати, сегодня, блядь, вообще какой-то пиздец. У меня... я в понедельник должен, блядь, многим людям звонить. Потому что у одного, блядь, страховка неправильная. У другого, наоборот, страховку оформить. А мы не оформляем страховку по ипотеке. Мы отправляем в нашу страховую компанию. Они там рассчитывают... Нужно с ними вести переписку, там вести соглашение. С клиентом там запрос и прочее, блядь. Опять брокерское обслуживание. Ко мне этот пидорас, я условно тут называю для вас Ерохой. Потому что он любимчик управляющий. И как раз по снежинкам можно понять, к чему я отсылаю.
0: Как вот. Ты думаешь, они шпёхаются?
1: Слушай, не исключено. И мне он просто, кажется, просто напоминает из-за того, что служил, и, наверное, чем-то напоминает управляющий ее мужа в молодости. Поэтому у нее там все намокает.
0: Слушай, может быть, это в качестве стратегии карьерного роста косметику, одежду тоже вот подбирать, чтобы ты тоже ей напоминал.
1: Не-не-не-не, слушай, я в рот ебал перед этой пидорасиной, блядь, выстраивать себя хуй пойми кого, кем я не являюсь.
0: Ну а деньги, деньги, деньги. А вдруг ты сам вдруг станешь начальником отделения?
1: Деньги, ну слушай, рост ему деньги не дают карьерный. Точнее, ему она карьерный рост не дает, только, блядь, что к нему лучше относится, меньше мозги ебьет. Все. Так вот, мне этот Ероха, блядь, посадил клиента. Я, блядь, он говорит, что вот у нас тут у меня коллега, у меня он так хорошо брокерское обслуживание делает. Вот я не занимаюсь, вот вам нужен к нему. И сижу, блядь, и хуеваю. Хуительно, блядь. У меня самого клиент сидит, я, блядь, в приложении ебаное устанавливаю. Хотя, с другой стороны, блядь, лучше бы он сразу ко мне сел, потому что... долбоёб сделал не то, что нужно по клиенту, то есть не то, что надо обновил. И у клиента, блядь, вообще, блядь, его не обслужил нормально. То есть он его обслужил через жопу.
0: Ну как,
1: Да, блядь, обновить карточку клиента, установить приложение новое для гейфонов. Это у нас любой начинающий первую неделю умеет делать.
0: Ну да, это что-то странное. Ну а вообще по работе, ну не в банковской сфере вообще. Что ты нашел в банковской сфере? Это работа с недовольными покупателями, которых на 0,5% вклад обманули. Верните мне мои 500 рублей комиссии. У меня там, не знаю, в банкомате неправильные цифры показывают. Всегда недовольные. Быдло, с которым нужно разговаривать. Почему бы тебе не пойти куда-нибудь там в МФЦ или в какую-нибудь ГАСУХу сидеть, пердеть и спокойно?
1: Слушай, в ГАСУХу, во-первых, этот, ёбаный этот, как его, блядь, конкурс. То есть нужно 100-500, блядь, заполнить документов, предоставить 100-500 документов и справок для участия в конкурсе. Это раз. Два. Вот, и проблема сейчас в МФЦ, то, что вакансий от МФЦ нету.
2: То вакансии только от МФЦ и работать в этой регистратуре в поликлинике московской.
0: Не, ну это перманентно недовольные бабки и мамаши. Нет, я имел в виду именно МФЦ. Вот. А насчет предоставить справки, ну предоставьте, что жалко им предоставить справки.
1: Мне время найти!
0: Выпиши доверенность на мамку, пусть она ходит.
1: Мамка тоже пятидневку работает.
0: Ну тогда сам потихоньку, когда у тебя выходной день попадает на будни, потихоньку делай справки. Что еще остается? По чуть-чуть, потихоньку.
1: Вот. Кстати, насчет банковской сферы, у меня, блядь, этот... Да переносился с Газпромом собеседование. Короче, у меня этот... мой хрюш, который меня там вела, съебывает в понедельник. Куда ехать во вторник, хз, вот... Я не знаю во сколько даже, потому что мне Ренессанс дозвонился, напросился, блядь, в 11 часов, блядь, тестовый день с ними простоять, я хз, что там делать. 3 часа сидеть с 11 до 2.
0: А работать надо? Если работать надо, ты у них оплату-то попроси.
1: Да хуй его знает, блин, честно. Я вот не понимаю, блядь, ну, тестовый день... который, скорее всего, не оплачивается, при этом это, блядь, посмотреть, ну, блядь, я нихуя не знаю, какие есть продукты у них, что они продают, ну, условно говоря, вот это, подводные. Это раз, два, нужно рубашечку, сейчас, минутку.

Ой, понятно, короче, все. Ну, насчет поработать бесплатно, на мой взгляд, это какое-то наебалово. Я, как программист, как уважаемый, вот, высшая каста, значит, считаю, что любой человек, который вас попытается попросить, заставить, вынудить бесплатно поработать, а он потом посмотрит, принимать или нет, это разводилово. Это обычные, знаете, как там тест-проекты, если тебе устраиваешься на работу, тебе говорят, а сделай нам там какую-нибудь сайт-визитку там для какого-то отдела, сайт-визитку для какого-нибудь бизнеса по стрижке собак, сделай нам какой-нибудь там сервер, чтобы он что-то делал. Здесь есть, конечно, варианты. Если это какой-то уровень хеллоуолла, то окей, там типа максимум на полчаса-час, если это делать, можно сделать. Если это что-то более серьезное, просто говоришь, окей, вот столько-то за час, я вот это сделаю за 5 часов, вот давайте платите, давайте договор ГПХ, тогда я буду делать для вас. Потому что это работа, ты какой-то конечный продукт изготавливаешь и передаешь его заказчику. Это уже не тестовое задание, это уже наебалово. ИРЛ были случаи, когда конторы типа Люксофт, вот эти вот аутсорсные параши, таким образом просто закрывали какие-то мелкие таски, публиковали фейковую вакансию, на которую никого не собирались нанимать, рассылали это тестовое задание сотням вкатышей потенциальных, которые что-то хотели сделать, получали 100-500 вариантов исполнения своего заказа.

0: Подмосковье 40 тысяч, ну, это что-то уровня пенсии, то есть можно это получать. Может,
1: блядь, ты так, слушай, сейчас в регионах оклад-то 40 тысяч.
0: В регионах неважные люди живут, там как бы оклад это просто выплата каким-то инвалидам, чтобы они не сдохли с голоду и какую-то деятельность там симулировали и голосовали за кого надо на следующих выборах и трубу качали, и все, там людей очень мало. Все люди в регионах, которые там появляются естественным образом от рождения, они сразу уезжают в Москву, в Питер или хотя бы в какой-нибудь миллионник, где опять же все получше с этим.

0: А что-то все замолчали так сразу.
1: Ну так и не айтишечка же, а реальная жизнь. Вот, кстати, я вот на собеседовании, блядь, в том же видео, в которое хожу на работу, мне сказали, у меня строгий, блядь, деловой стиль, нахуй, в Ренессансе.
0: То есть, может быть, с тобой что-то не так, может быть, ты лицо какое-то смешное делаешь, почему тебе говорят, что ты как-то не так одет, если ты одет вот по форме?
1: Блять, я считаю, что это вот меня начальство хуяло. Тут Заратустра тоже жаловался, что его нихуя начальство хуй не ставит. Он тоже старается с начальством не общаться, не повысили, не понизили, якобы принеси, подай, так и остался. Ну, блять, same shit, бро.
0: Начальство, конечно, охуело это. Данность это. Это закон природы, считай. Но в Ренессансе не твое начальство сидит, и то, что они сделали такое замечание, типа, у нас тут приличная контора, и если мы тебя примем, ты будешь одеваться вот как бы как надо, а вот не как ты сейчас одет, это такое, наверное, несказанное, подразумевающееся, вот, наводит на мысли, может быть, с тобой что-то не так, в зеркале внимательно посмотри, может быть, ты это там, не знаю, не заметил и носки ЛГБТшные надел или там еще что-нибудь.
1: Да, блять, у меня все носки черные сейчас. У меня, конечно, есть зимние оранжевые, но, блять, чтобы их увидеть, надо мне, блять, смотреть в ноги. И то зимой.
0: Ну, не знаю. А попробуй к другим людям подойти и спросить, а что они думают про твой прикид. Может быть, кто-то расколет причину. А может быть, мы это все придумываем. Может быть, и ты неправильно понял, я тебя сейчас неправильно понял, то, что она сказала, что у них там в банке нужно будет ходить по форме.
1: Нет, это в Ренессансе у них реально вот как в этой. Нет, у них помягче. У них этот смарт casual, то есть там брючки, маечка белая. Кроссовочки белые.
0: Пишут, все любят чедиков, поэтому делайте лукс-максинг или работай на работе, где не надо торговать ебалом перед клиентами.
1: Блять, слушай, ты приходишь в ебаный банк, тебя обслуживает бабосрак 50 лет, который не является топ женщиной, даже не милфы из оранжевого ютуба. Блять, почему-то она работает.
0: Ну и вообще вот ты как бы кем себя видишь, когда вырастешь?
1: Кем себя вижу? Человеком, который еще не сдох.
0: Ну, это-то понятно, но кем ты себя видишь по...
1: Через 5 лет, до свидания, вы такой, такой работодатель мне не интересен. Спасибо, что пригласили на собеседование, до свидания.
0: Ты вообще почему хочешь людям помогать? У меня большой вопрос.
1: Я, блядь, людям не хочу помогать, я работаю там, где, блядь, получается работать, вот и все.
0: Ну, вот я, например, тебе предлагал пойти помощником нотариуса какого-нибудь.
1: Блять,

0: блядь, в помощников нотариусов берут, блядь, своих детей, которые будут, блядь, займут место после того, как этот сам нотариус уйдет в этот, на пенсию или в мир иной.
1: Ну, это очень широкое утверждение, ничем не подкрепленное. А если ребенок не хочет? Если ребенку это в хуй не вперлось, если там вот так все обеспечены, зачем ему работать?
0: Брат-то лучше подруги. Еще раз, нотариалка, особенно, блядь, московская, она, блядь, попилена и расписана на 100 лет вперед.
1: Ну, не принеси, подай уже помощнику, правильно?
0: Короче, рассказываю свой подкаст, и там у нас 10 минут осталось до конца.
1: Да. Короче, я слушал, сразу предупреждаю, подкаст на английском языке, но это не обязательно, может быть, вы найдете на русском. Подкаст от YouTube-канала Artificial AVR про эксперимент Джон Лили, который проводил в 1950-х годах примерно. Эксперимент заключался в сенсорной депривации. Джон Лили сделал большой бак, налил туда соленой воды и залез в этот бак и отключился от внешнего мира, от внешних раздражителей, и решил посмотреть, а что же будет. Как казалось, будет очень интересно, и у него в голове, в отсутствии внешних раздражителей, внешних событий, внешней информации поступления, начали всплывать флешбеки, начали всплывать мысли, которые он думал когда-то там давно, начал загоняться по поводу претензий, по поводу каких-то наездов, которые много-много лет назад произошли, начальник наорал, и там лет 5 назад, а он это вспоминает и сидит, трясется, руминирует, как это сейчас модно называть. И Лили вот своей научной деятельности дальнейшей на протяжении десятилетий повторял этот эксперимент над собой и над другими участниками, чтобы понять, а откуда это берется, что этим движет. В своей работе он представлял человеческий мозг и вот все эти мысли как какую-то прошивку, какую-то программу, которая выполняется на фундаментальной машине настоящей, и откуда эти программы берутся. Вкратце, если так вот пересказывать, то он пришел к выводу, что эти мысли можно классифицировать на несколько слоев, на которых они работают. И каждый слой программируется тем или иным способом из того или иного источника. Вот у меня здесь открыта нейроночка, где я это спросил перед эфиром, что это спрашивать. Вот здесь пишут. Слои есть. Социальные групповые программы – это усвоенные культурные установки, нормы и ролевые сценарии, которые навязывают паттерны поведения и сознательной интерпретации реальности. Индивидуальный выживательный уровень, базовые мотивации, инстинкты самосохранения, телесные реакции и привычные индивидуальные стратегии реагирования. Сексуально-репродуктивный слой – это импульсы и программы, связанные с половым поведением, размножением и половыми ролями. Эмоционально-эффективные памятные слои – это личные воспоминания, эмоции, травмы, переживания, которые формируют характерные реакции и сценарии. Перцептуально-когнитивные программы – это условные рефлексы восприятия и мышления, убеждения, когнитивные шаблоны, аналитические навыки, языковые структуры. Подсознательная автономная регуляция, вегетативные автоматические процессы дыхания, сердцебиения, гомеостаз. И эго, нарративный слой, ясное представление «я», личностный нарратив, самоидентификация, сцепленность с ними убеждения о собственном прошлом и будущем. Короче, он пришел к модели, в которой человек работает как компьютер, то есть как железо, вот, на котором это вычисляется. Поверх этого компьютера работает несколько программ или виртуальных машин, неважно, как это называть, и в каждой виртуальной машине загружена одна из прошивок. Если показать это все на элементарном примере, на бытовом уровне, так сказать, все рассказать. Например, вот эта вот групповой социальная программа – это то, что вас прошили родители, ваши друзья, общество, в котором вы выросли. Что какать на улице плохо, что какать нужно в water closet, после этого нужно помыть руки, а не в рот грязными какашными руками залазить. Вот это все. И дальше он приходит к такому выводу, что вот набор программ в человеке, который работает, является богом этого человека. Не каким-то там мистическим существом, не каким-то летающим макаронным монстром, а реально человек, какие имеет убеждения, которые и являются этими программами, которые работают на его сознание, как эти виртуальные машины, это и является богом человека, потому что это им руководит. Это то, что определяет, что человек думает, как человек действует. И он привел такой один смешной пример, как мне понравился. Если, например, в корпорации, представьте себе, работает какая-то женщина, бизнес-вумен, она вот прям вся из себя лезет из кожи, чтобы заработать какое-то повышение, чтобы понравиться начальнику, что-то сделать. А после этого у нее в голове что-то перещелкивает, и она отправляется на ретрит, становится буддисткой, и как она соревновалась со остервенением перед начальством за повышение, за какой-то контракт, за какого-то клиента, она точно так же соревнуется со остервенением за просветление, за достижение нирваны, за какой-то духовной плюшкой, так скажем. Программа поменялась, то есть прошивка у женщины сменилась с материалистического западного заработать больше денег, стать успешной на абсолютно несовместимую с ней прошивку достижения духовного просветления, душевного спокойствия. Но механика, машина, которая выполняет эту прошивку, осталась так же. Она также имеет какое-то остервенение, вот этот вот бешеный драйв, которые женщина показывала в других условиях, но она их теперь показывает в другой стезе, просто, скажем так. Мне это очень сильно понравилась эта аналогия, и вот анончики рекомендую. Еще раз повторю, это Джон Лили, и если вы понимаете английский, советую подкаст на канале Artificial Eye. В конце подкаста они дают определенные техники. Они достаточно простые, связаны с медитацией, чтобы эти слои, как луковицу, с себя поснимать. Понаблюдать за мыслями, понаблюдать за мотивацией, которая возникает, за чувствами, которые возникают во время этих мыслей. Чтобы почувствовать, какие прошивки на каждом уровне конкретно в вашей голове работают, что вами руководит, почему вы принимаете те действия или иные и поступаете в ситуациях по-другому, нежели там другой человек. Очень хорошая штука, чтобы послушать. Где-то, по-моему, 40 или 50 минут было по длине. Рекомендую.
2: Можно я только добавлю одно понятие? Вот тоже я отслушал сейчас, и мне хотелось сказать помедленнее, я записываю. Вот, но как бы в социологии есть такое понятие, оно называется габитус. То есть это как общая совокупность взглядов человека. То есть, условно говоря, то, что мы можем назвать его прошивкой.
1: Да, но это описывает только внешний слой. А Джон Лили обнаружил, что если этот внешний слой проследить и отключить, то сознание на этом не останавливается. В его депривационной камере, если он даже не будет думать, точнее, если он просто осознает, что он вот использует эту прошивку групповую и перестанет активно за этими мыслями гнаться, их как-то руминировать, просто, как нам говорит медитация, наблюдаешь за мыслями, они сами проходят, на их место приходят другие мысли следующего уровня. Как раз вот в этом заключалось его открытие. И в целом вообще Джон Лилит сделал такой тейк, что вот все эти прошивки, в принципе, можно сгруппировать в три группы. Если я правильно помню, это деньги, это смерть и секс просто. И каждый человек на разных слоях имеет прошивки, он предрасположен к одному или другому. Например, те люди, которые предрасположены в работе в системе координат секса, например, оценивают других людей, с которыми они общаются, неважно, там, по работе, по учебе, даже со своими родными, в плане привлекательности, в плане как потенциальный сексуальный партнер. Если они получают какой-то отказ, какое-то отвержение от партнеров, для них это большая травма, потому что теперь им не спариться с ними. Те люди, которые преследуют деньги, они, например, постоянно думают о деньгах, как их заработать, как их потратить, как их посчитать, как их увеличить, как их не потерять. Буквально не могут провести выходной, не задумываясь о том, где бы им получить прибыль, где бы им сэкономить или что-то еще. Это такой стереотип, конечно, но в этом как раз и заключается вся суть. У таких людей на практически всех слоях прошивки стоят программы, которые зациклены на деньгах. Со смертью все как-то попроще. Я не очень понял этого тейка, но, насколько я помню, А Джон Лили говорил, что типа эти люди не боятся именно физической смерти, они боятся духовной смерти. То есть они боятся отвергнуть какие-то свои старые принципы, свои старые морали, которые для них больше не работают, и принять что-то новое в себе. Они боятся измениться, потому что такое изменение, как перерождение личности, происходит, они расценивают как смерть и до усрачки этого боятся.
2: А можно тогда я уточню? Потому что у нас, допустим, есть три категории прошивок, но у нас есть такая известная модель, как пирамида потребностей Маслоу. То есть это буквально концепция из школьного учебника по обществознанию. То есть там есть какая-то связь или что это?
1: Нет, это немножко другое. Пирамида потребностей, она очень приземленная, как концепция, в отличие от того, что я сейчас говорил. Пирамида, это существует в любой реализации, в любой прошивке. То есть, кем бы ты ни был, кем бы ты ни считал людей вокруг, чего ты там боишься смерти, боишься потерять денег или боишься смерти духовной, ты все равно будешь нуждаться в безопасности, в том, чтобы быть сытым, в том, чтобы удовлетворять свои творческие потребности. То есть эта пирамида существует для любого человека, в любой реализации. Пишут, ну, еще одна инфо-цыганская теория, коих тысяча. Иногда полезно почитать, конечно, но, как правило, они часто повторяются только другими словами. Ну, здесь, по крайней мере, человек построил себе соленый бассейник и в нем купался в депривации. Это иллюстрация того, что происходит, когда шизы остаются в одиночестве в квартире мамки, вот в родительской, в темноте, с интернетом, как они попадают в инфокамеры, и почему у шизиков в одиночестве начинаются панические атаки и тряска о событиях, которых не происходило, либо которых происходило там сколько-то лет назад, они до сих пор не могут простить и отпустить. Не то чтобы это надо было следовать и изучать до буквы прямо, но держать это в виду, чтобы объяснить себе, что твоя тряска сейчас несущественна, что ты сейчас просто находишься в изолированной камере, тебе надо сходить траву потрогать. Очень полезно, на мой взгляд.
0: Ну что, все, время вышло. Ну что, будем закругляться? Я тут рассказывал, пытался найти корень мандрагоры и показать анончикам, что можно с ним сделать тут.
1: В жопу засунуть.
0: Да. Это не персонаж. Блять, что-то вообще не выпадает, эта хрень.
1: Пишут, то есть надо выйти из зоны комфорта. Нет, зоны комфорта здесь вообще ни при чем. Тебе надо, ради бога, иди в другую зону комфорта, только не внутри четырех стен, в которых ты сидишь и руминируешь о том, что он тебя училка наорала в пятом классе. Иди вон, куда-нибудь в парке уточек покорми, просто смени сцену. Получи какой-то вход информационный от внешнего мира. Ты сидишь в изоляции, в такой камере с соленой водой, только воды нету, а ты просто в стенах сидишь, смотришь в компьютер, читаешь какой-нибудь трэп-лузер на Сусача. Один и тот же каждую неделю, например. Просто напоминание о том, что нужно жить в этом мире, использовать его как источник информации, получать из него информацию, процессить ее. Потому что если ты не будешь процессить внешнюю информацию, ты будешь процессить свою собственную информацию, когда на тебя 5 лет назад что-то хуевое с тобой произошло. Но это максимально упрощенно. Я вам все-таки рекомендую послушать подкаст или посмотреть оригинальные исследования, что там сам ученый вывел. Он это проводил, эти эксперименты, на протяжении десятилетий.
0: Ну, что, последние слова?
1: Да, выходите потрогать траву иногда. Тем более, скоро погода будет позволять, поэтому не сидите в четырех стенах.
0: Да. И если у вас панические атаки, пиздуйте к шизологу. Пускай он вам выписывает таблетки от них.
1: Говорят, что психические заболевания сейчас на пике. 50% больше, чем 20 лет назад. Кто-то говорит, что наконец-то начали диагностировать. Ну, я думаю, что просто больше начали шизеть.
0: Ну, может и то, и другое одновременно. Потому что мы живем сейчас в информационный век, людей стало дохуя, информация дохуя, наш мозг не рассчитан на такой поток информации социального взаимодействия.
1: Ну, может.
0: Влияние пива, сметаны на аппетит пиявок. Он изучал все эти долгие годы. Да, и я тут как раз от пиявок и убегаю.
1: Ну все, всем спасибо, что слушали, всем пока.
2: Спасибо большое, до свидания.

А чем поют косоглазые тести? Попробуй примерно почувствовать. Да, больше я ничего не подготовил, поэтому в предложке увидел эту.

Yes, сказка. Откроется, нет? Ну, трёх составов как-то нестабильно работают. И боюсь, это мои кривые руки виноваты, моя Маринка. Так, так. Сколько вас тут? Не знаю, тут ли Кихара? Если тут, пожалуйста, покорми меня, мне это смерть. Толку скоро спишу. Мне нужно найти штуку скоро. В общем, но независимо от того, тут Кикихары или нет, я думал сегодня азиатчины навернуть. Ее у меня много. Правда, если совсем мало, то не хочет, хотелось бы годные азиатчины расчехлять. Но если вроде бы кроме Сочая вон еще два, непонятно, сколько живых пришло. А длинная она... Сейчас. Ну, прилично. Так, сейчас connections решим и... Не знаю, если не азиатчина... Если не азиатчина, то не знаю, то придется... То придется фуриозу. Какой еще? Тильт, брейс, карет или... Может, конечно, это красная селедка все. Гиги. Пайп. Witchcraft. Fever. Lucid.

Вуаре. Я печатался? Нет, я не печатался. Google Translate, как обычно, очень помогает. Ничего не могу составить. Sound right. Clear. Lucid. История рассказывает о юноше, который в поисках богатства встречает волшебник, пройдя через испытания богатством, мечтой, загробным миром, герой становится ценность честного труда и родительской любви. Ага, да, я уже осознал. Ага. Ну, что-то кроме Серчаева никого не слышно. Возможно, придется смотреть Фуриозу. Рейс. Фива, Вичкрафт, Вичкрафт. Новый. А One Way пишется, когда только одна неправильно, да? А я не скачал постинг. Мне что-то торрент не скачивались, я включал, он не скачивался. Ну что за отячие, тебе ничего не скажут, если ты не Кикихара. Хорошая, китайская. Два гигабайт файл. Нет, не дать. Либо даже 2 гигабайта уже поздно качать. Даже если бы я согласился. FIFA. Не знаю. Так ни одна неправильная. 8 witchcraft. In your dreams. Impossible, never, no way. Sorry, не знаю. Окей. Typographical symbols. Brace. А, ну, блядь, пайпа. Еще так и называют. Пайп. Программист, блядь, про пайп не знаю. Song of the Year nominees at the first Grammy Awards. Fuck off. Так.

Занятой администрацией не видно, хотя она должна была сегодня прийти. Все просто. Даже не знаю, озячено или нет. Пайп это... Да. Сурчаев, решай ты. Фурьезу или китайцев? Решай. Фурьеза или китайца? Китайцы были хорошие, так смотрел. Китайцы тут красивые. Хоть с китайцами. Колдосилка, рутрекер лежит. Решай, Серчаев.

Ну я говорю, что сейчас второй всерьез смотрел. А кто тут второй анон? Тут есть? Тут это новое. Я не знаю, почему фиген. Вроде что-то хорошее.

Ну-ка, проверю, карта есть, если Тивачи не видно. Но я хотел независимо от того, есть ли Кокихара. Но тут оказалось, что еще и администрации нет. Еще и администрация проебалась, поэтому я засомневался. Ну, усерчаем, решай, фьюриозы или китайцы? Не точно китайцы, они вроде точно китайцы. Не японцы и не корейцы, а именно китайцы. Серчаев, тебе решать придется. Решай. А то сейчас добавлю про глазах. Поехали. Ну-ка, а фьюриозы длиннее или короче? Фьюриоза длиннее. Фьюриоза еще длиннее, так сформулируем. Fuck. Так. Сейчас я расконфигуряю. Двадцать.

0: 老板，我兄弟们俩是捡花王。不行，利索点。
1: Так, надо сабан подкорректировать.
0: Вася!

А вот чеснок тоже так вот называется, вот просто. Я не знаю, это уже как.

И чеснок вы видели. Так. Как противоположно библиотеке? Вы в библиотеке!

0: вопросики решаешь, ничтожество.
1: Зазоля!
2: Чего не хвату?
3: 来，从今的出来。

0: 咱们比起啊！下呀！
1: 5121921923。下下来。5090。完毕。咱们比起啊！来下呀！5121925971。
2: 太跑了！大哥。
3: Ай, куда? Побежал, там же китай.

0: не хочет, не хочет,
1: да,
0: конечно.
1: Да, да, да, да, да, да.
0: А, при съемках ни один китаец не пострадал.
1: Да, да, да.
0: Это странно выглядело. Чёрная гелевая ручка. Я тоже когда-то таким писал.
2: Ай, Джу Сан Ли!
3: Ай, Джун Джи Вэй, Ще Као Чжан Син. Као Коу Чжи Де Цун Чжан, Хай Йо Чао Шэн Ли. Гу Нянг, Джи Ии, Ба Хао Син.
4: Ги На Ле.
3: Бэй Джинг, Джун Нан Хай, Джун Джи Вэй.
4: Джу Чи Де Ди Си Хэ Йо Бян.
0: Нет, скорее дурак Быкова. Правда, я не смотрел.
3: Бэй Джинг Джун Нан Хай, а?
4: Бу Синг, Де Йо Джу Чи Де Ди Си.
3: Шао Фэй Хуа. Бэй Джинг, Сэй Бу Чао Джун Нан Хай, а?
4: Бу Синг.
3: Гу Нянг, Ни Гэн Цун Чжан Си Йи Хуа Де Ба? Та Тан Ву Чэн Ни Хуа Ле? 要不你是叫老板的儿来，他给你买车买房子了？
4: 你有病吧你！走！
3: 他妈的，你跟他是一伙的吧？
4: 走！
3: 我天累了，我天累了，
5: 我天累了！
6: 该走的都走了，出发了，快点！该走的都走了，出发了，快点！
7: 干秋山啊，
6: 去机场去叫老板，一人一袋白面，走吧，快快快。俺焦老板新买了个私人飞机从香港回来了，村里组织大家去迎接，去的一人一袋白面。
3: 飞机地上活不下他。
0: А что вражки дают за поход на выборы?
3: Сейчас!
8: Эй, Дахай, сегодня мы сам кайшан до сих пор. Ты зай бы зай?
9: Зай, а?
8: Дал ты сыпал на бы сын.
9: Мы гон на джуан ще гон, си чуан де.
8: Та пау сын, сыпа га де мин а, гэн та ю гуан си ла.
9: Ты хоу сын е ши га тау фан. Зай ча сян ша ле рен ла, пау чэ дуа ле лэнг нян дуа ла.警察来的时候，以为是抓他的，吓得他撒腿就跑。
8: 哦，带住人命！
9: 哎，那能跑得了吗？
8: 那十八万出事了啊？哎呀，你不知道，昨天十八万有人有枪，打死三个后生。谁干？哎，不知道，警觉起。

0: să pierdă la 4 câte.
1: 小白，你那是打高尔夫了？

0: 就这样吧。
1: Намного больше, чем мешок картошки получил. Я бы тоже так. Мне, правда, после такого избиения точно уже к зубному придется пойти, но вот и деньги будут на зубного.

0: 使风欧，霸奸杀私，高俅奸袭二贼，多蒙蔡达官人，怎安肃兴一封，解放粮仓去征。
1: Знает какой-то вот мемный фрагмент из такой вот китайской оперы. Тин-тин-кан-чун. Не-не-не-не. Короче, там какой-то список типа зачитывался, и вот все это очень ритмично. Как она называлась, как это гуглить, я не представляю.

Серьезно? Ну вот теперь это завод, да. Зависит от успешности его намерений. Тихо!

А ты уверен, что был Китай? Да, вот именно вот эти вот инструменты там звучали. Похожая мелодия.

Ну, мы можем, конечно, погуглить вроде Chinese Opera Meme. Ага. Вот оно сразу и нашлось. Вот. Chinese Opera Meme.

0: Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Видимо, какой-то известный фрагмент, какая-то известная опера, так что ее вот даже отдельно стали исполнять. А точно сверху не наложено? Ладно, тут явно в шутку наложено.
1: 嫂子，
2: 大汉来年，
1: 能跟会计商量点事情。
2: 你们说吧。
0: А чё у нас сабы опять сбились? Нормально же было.
1: Сева.

0: 要是送回家吧，晚上八七号你还。
1: Китаец, убей китайца, слава Сирии!

听饿的，不该冲动。

0: Председатель еще не уехал.
1: Ага.
0: Тебя показывали, как, чтобы он перезаряжал?
2: Есть что-то, 你就说吧。

0: 起来。
1: 哎，师傅，师傅，来，这个火
2: 没有。
3: Мотоциклист!
4: Моди, моди! Моди! Джонни, 两位моди,
5: 告诉鲁哥。
4: 是重庆还是吴山方向哦？
5: 重庆啊，
4: 来走吧。
3: Суточки, все будет хорошо. Не знаю, мне как-то понравилось. Так и сохрани.
6: Мы не 在那七十大寿之际，我们祝贺他福如东海，健康长寿。
7: 下面我们请老人家的儿子一家给老人家拜寿。
8: 三娃儿回来了。
9: 三娃儿，你回来了。
10: 三娃儿回来了。
11: 三娃回来了，
12: 伯伯，哎，我刚刚到。
13: 哎，你跑啥？你跑哪？快去！
3: Кадр, блядь. Это... Неважно, короче. С чего ты, видимо, проводишь знак равно между словом кадр и словом шот? Чего я не делал? Нет, как раз в русском, когда говорят кадр, вот я замечал, что... Что для того, что в английском называют shot, нету в русском аналога, и я замечал, что так и говорят люди на русском shot. А кадр — это frame или still.
12: А?
14: Thank you.

0: Ну, что ты дубль? Ну, я же сказал именно, что нету в русском подходящего термина. Ну, бывает, говорят, дубль, но на деле нет. На деле нет. Поэтому так и говорят, шот, то бишь, непрерывная последовательность кадров. Не целая сцена, потому что может быть из разных из склеек из перехода к другой непрерывной последовательности кадров. Кстати, да, утка. Я просто замечал, что прям говорят в русском шот, потому что нет подходящего принятого термина. Дублин. С дублем что-то непонятно на самом деле. Может, оно и означает, это просто плохо звучит, поэтому не используют. Ну-ка, дубль. Давай-ка загуглим, что значит дубль. Да, встречал, что в названии фильма, где-то переводили шот как дубль. Нет, ну нет, типа дубль это... А что в английском? Ну я понял, что тут имеет в виду. Ну это в том контексте, что их может быть несколько. Несколько из них монтируются. Ну, сложно все. Take, да, take.
1: 你从哪里回来的？
0: Почему у меня сабы сбиваются? Я что-то жму, когда переключаю на браузер.
1: 你从哪里回来的？
0: 啊, чё там с уткой? Утки, все? Утки. На съемках этого фильма ни один китаец не пострадал. Ну я чуть-чуть там. Я потом забинтовали. Не подумайте.
1: 你从哪里回来的？
2: ...但是走的碎路。
1: 之前呢？ 收到过你两笔钱。
0: Личную сумму не знаю, не обратил внимания, что там было. Не, в смысле. А, вот, я не обратил внимания, да. Я что-то начало просканировал глазами, а дальше не обратил внимания. Да, так.
1: 一共13万。
2: 那都怼了啥？
1: 最后一笔是从山西寄的。
0: Это будет типа антология с разными главными героями. Вот первый все, теперь этот еще будет.
2: Бунхачу 山西寄
1: 我不要你的钱。

0: 老虎给你翻个跑。
1: Это не сестра, это жена была. Паршивый салют.

0: Il faudrait moi d'apparaître alors.
1: Ну, поняли, нам сначала или потом встретиться. Не, я предположил бы, что ну, как бы антология. А дальше будет еще один герой. И они встречались вообще-то. Ты не понял. Когда в нашей первой сцене, когда мотоциклист ехал там вот он проехал мимо этого заводчанина, который рядом с помидорами стоял.
0: Il faudrait moi d'apparaître alors.
1: А чё сабы у нас такие короткие, а?
0: 看情况吧，我想去缅甸。
2: 都在村子里头待着，不出去不行呢。

0: Интересно, этот, я не знаю, откуда я наткнулся на это кино, почему оно у меня скачано. Но это но мне интересно, уже другие какие-то другие фильмы этого режиссера смотрели. Я подозреваю, что какие мы китайские смотрели. То, что с танцующим китайцем и снегом и углем вроде не похоже по стилю, зато похоже по стилю на того китайца, что про заводы снимал. Дзяженке. Чем мне стало интересно посмотреть фильмографию? Блять, почему так подолгу загружается?
1: Я
2: Я

Извините, а я, да, я что-то говорил в это время. Я что-то в это время говорил. Я вот, мы смотрели... Да, я говорил, что вот я смотрел фильмографию и вот сказал, что да, я угадал, мы смотрели вот этот фильм этого режиссера про завод, про завод тоже. Ну, такое томное, но красивое, красивое. Ну, тоже в таком, с таким тоном и тоже с ебенем.

интересно посмотреть его что-то. То было где-то середина нулевых. Это вот середина почти десятых. Интересно посмотреть, чтобы он снял китайские ебеня. Вот свежее. Интересно сравнить. На Фьорморде были очень красивые стройки. Ну так, как по-особому красивые.

0: Он сейчас будет грабить банк. Работает грабителем банков.
1: 你先去把车开过来嘛。你注意到这儿哈。嗯，晓得。
0: не просто гопстопает.
1: 佳燕，这儿去嘞？
2: 去给孩子打鱼苗。对，来佳燕。佳燕要打针针了哇，怕不怕？
1: 这不怕。
0: 最近忙不忙？还行，还是老样子。改天喝茶哈。等我电话。哎，拜拜。等嘛，等。嗯。 Чему у них вон там холодно, вот там холодно? Ну, у них Новый год, у них вот январь, а у нас так холодно в июне. Ну ладно, еще не июнь, еще май. Завтра должно было потеплеть вроде бы.

Самый неэффективный грабитель в Китае. Стопроцентный death rate.

0: 大打脸。
1: Пока не очень. Давайте через 15 минут, чтобы коннекшн снова был. Анончик, а тут кто-то есть?

0: Все полтора манончиком сообщаю, что завтра в 18 приходите, мы будем играть в что-то типа геогессера. Ну я ж сказал онтология. Вот третий китаец. Мне нужна через 10 минут, 9 минут терпите. Хорошее место, чтобы стопнуть, но нужно дождаться нового коннекшена.
1: Вэй, Ван Шифу, шу о. 刚才租车的小玉，你把车开过来吧。好。你跟他说了吗？说了一点儿。怎么说的？没说透。
0: Мне опять саб поправлять.
1: Дютхоба.
2: А я на минбала. Кому хуй гондова?
0: Дашь до следующей сцены.
1: 跟了你这么多年，我等什么？我不给我自己一个交代，我得给我爸妈一个交代。

0: 天下午1:24的车，对吗？是赶4月2号早上汉口回来的呢，9:56的啊。
1: 这个同志，你那个包包有点问题，麻烦你过来检查。阿宝呢？阿宝。那个不能带上车，
2: 那是水果刀。
1: 水果刀还不是不能带？
2: 哪个不能带？
1: 有规定不能带。
2: 那个七苹果难办呢？
1: 你还脾气噻？
3: 给我了，我带回去。
1: 那你不上车啊？
3: 我不上。
1: 那也不能进站呐。
2: 倒边。
4: 身份证拿出来。
3: 我就先走了，到了给我打个电话。
4: 老弟，
5: а можно вернуть первого китайца или хотя бы второго китайца？Кстати, были ли в Китае теракты? Это интересный вопрос. И только буддисты поджигали себя. Максимум. Привет, я тебе нож принесла.

0: кадр города хороший. Прям вспоминаю, как я в 13-м и 14-м жил в Москве. Недолго. Их тут еще и море. Ну как море? Река. Река. Вот, буддист поехал взрываться. Так, ну чё, писикаку вам, всё, идите ссать быстро, бегите, чё пока поставить, чё у меня есть, чего у меня нету. Тут я вот услышал на стримах Винни о неких каналах, которые ведутся нейронками, совсем не контролируются людьми, вот, на которых происходит вот такое. Hands are making right now. Can you afford it? Каналы про новости рестлинга.
1: Maybe. But do you feel like you have to be there? That's the question. And for a lot of people, the answer this year seems to be, not quite. The show will happen. The stadium will likely fill up one way or another. What? Like, what?

Как он такой АСМР? Я пописываю.

Нам на Non-FM нужны такие диджеи.

Не знаю. Чекап, сокап, покет ап, кюап. Просто те, которые я знаю, употребляются с ап, но это не группа. Идеи. Пошли лучше Wordle решим.

Ну, type in, вот word. Тапл как пишется? Сука. Да, та... Как тапл пишется? До убыл. Ясно. Угу. Да добу. Получается, надо, может быть. Не. Я пытаюсь хотя бы одно слово начинающееся на Д придумать, чтобы проверить, что на Д начинается или нет. И не могу даже это сделать.

Не знаю такого слова. Нету такого слова. Не начинается надо, а кончается надо. Да. Вайт, как вайт пишется. Широкий перевод. А. Просто пишется. Вайт.

Bye-bye, Ну, давайте что-нибудь, используя оставшиеся фифти, проверим, есть ли эти буквы. Нету, эти есть Т. Тайди? Как Тайди пишется? Нет. А, он из трёх букв, из четырёх букв. И да, и да, и да.

0: 31. Нет, ты не первая, мы так и не знаем, что первая. Окей, я сдаюсь. Я сдаюсь. Это было слово... Я не знаю такого слова. В любом случае, хорошо, что сдался. Этюд, в смысле этюд? Ясно. Угу. Угу.
1: Ты лучше.

0: Сауна полуночник.
1: 你是叫小玉吧？是啊，我是叫你老婆。

Очень графеневая змея. Ну как-то даже для такого режиссера, который вот прям реально ебеня снимает, как-то кринжово, не мог настоящую змею выпустить. Может, на самом деле это настоящая змея была?

0: 杰西，杰西，
1: 傅成仔，

0: Вот. Я когда-то постил. Вот, вот как компании. Блять! Как компании, вот, вот, вот, которая. Железнодорожной компании. Вот нужно было как-то вот провести рекламную акцию, а еще у них были ненужные вагоны старых моделей, ненужные локомотивы старых моделей. Вот, и они вот решили совместить приятное с полезным и устроили шоу, в котором столкнули два локомотива. Два человека погибли. Всем очень понравилось. Всем очень понравилось. Так, где это было?
1: Ты что, взял у меня?
2: 有发票没得？有发票我就加。发票。发票。
0: Да, да, да, сейчас кассовый аппарат принесем. Аночки, а вы знаете, что животное то, что совершает самоубийство? Животное в петлю. Ну что, Сарчаев, ты пожалел, что ты не выбрал Фериоза?
3: Сейчас,
4: 桑拿，桑拿，两位桑拿，两位桑拿。

0: Почему они так долго ждут, прежде чем снова открыть? Они каждый раз по где-то минут 10, секунд 10-15 ждут, прежде чем снова ворваться. Почему?
1: Ни干嘛?
2: 让他今天烦你!
1: 我就是不做!
2: 不做? 让他有钱!
1: 有钱才了不起!
2: 让他就是有钱! 有钱不行! 哼! 有钱也不行! 妈老子有钱不行! 有钱也不行! 妈老子有钱砸死你!
0: 也不是小姐姐
2: 砸死你! 你不是小姐! 老子有钱砸死你! 我砸死你!
0: Он прям пачки денег и хрящи.
2: Вот засу не! Вот засу не! Не!
0: Почему мои донатеры не такие? Раздавите меня деньгами!
2: Лоз-юхен-пусян! 你不是小姐
0: отключите меня пачки долларов
2: 你不是小姐 你不是小姐 你不是小姐 你不是... 操你 老子有钱 你不是小姐

Каждая история заканчивается убийством, да? Ну, правда, для первого и третьего китайца это было первое убийство в жизни, а вот для мотоциклиста это было просто очередное, вроде как. Кто будет четвертым китайцем?

Güzeli bir Mert Işık. Я, наверное, вот эту сцену вырежу. Ну вот, это то, что было. С отхлёстыванием деньгами. Бабочки какие! Почти Хайлендера.

0: Если обьет фура с помидорами. Те самые китайские свитшопы, в котором, на которых шьют футболки с... Какая у нас... Где у нас китайское все продается? Где? В голове всплывает слово Alibaba, но это другой подобный сайт. Пиздец. Деменция. Вот. Я знаю Amazon, я знаю eBay, у меня всплывает в голове Озон. Но вот то, что надо, не всплывает в голове, в памяти. Нет, не Taobao. Пиздец, деменция.
1: GPS 在哪呢? 是你妈,你买宝马了,要用 GPS
2: 老子去东莞找老乡,定定位,看怎么走
1: 能怎么走? 后门坐摩的,然后坐摩的去火车站呗
2: 吃东西好不好?
0: 那 А же начинается, нет? 那 А, или не 那 А? Блядь
1: 东莞有七八个镇呢,去哪个镇?
0: Напишите уже, мне не принципиально самому вспомнить сейчас.
1: Мэ? Хума?
2: А!
0: Угадал! Минус палец.
3: Ну,
0: алло, какой, хорошо, какой самый любимый маркетплейс бывшего диджея И?
3: 长永手估计十年半个月好不了。这段时间你的工资归他，你替他打工。
0: А вот почему, вот после твоего сообщения я сразу вспомнил, как это работает, Алиэкспресс. Вот я сразу вспомнил после на твоем сообщении. Кстати, такой вопрос. А у индейцев растут борода? Я начал подозревать, что индейцев не растут борода. Ну, по крайней мере, я там слушал подкаст, и там такое, типа, что когда вот... Точнее, там-то не индейцы были, там было про Южную Америку. Ну, вот эти все, короче, нейтивы. Что вот именно испанцы приплывшие, вот нейтивы не были бородаты, а почему у них, они бреются или у них не растут борода?

Ну, просто там такое вот, там было про то, как их воспринимали, как их воспринимали в реальности, как в сложившихся не всегда корректных, корректной мифологии. Белые бородатые мужчины. Мы пойдем гуглить или вы погуглите за меня? Это нужно нейронки спрашивать лучше. Параллели с фильмом все равно же медленно будет загружаться. Ура! Как вовремя-то! Ага. Native Americans. Почему не про South and North have beards? Ага, fuck off. Гимини. Нас спасет Гимини. Привет, кто ты? Я открыл этот сайт по приколу. Какой из сайтов, на котором? Какой? А, это через AnonFM, значит он... Зачем ты открыл AnonFM по приколу? However, there are some biological and cultural misconceptions behind the reasons behind the common misconception that they don't. Genetically, people of indigenous American descent generally have fewer hair follicles on their faces and bodies compared to people of European and African descent. The widespread belief that Native Americans are completely hairless often comes from historical grooming habits rather than lack of biological ability. Historically, many Native American tribes preferred a smooth face. Men would meticulously pluck out facial hair as soon as it appeared. Often used clamshells as tweezers, or later metal trade goods. Интересно, ясно. Нет, просто вот исторически они предпочитали бриться.

я-то думал, как-то вот ее костюм немножко родным выглядит.

Точно не на русском. Вперед судьбе навстречу, судьбе или чему-то.

товарищи, что-то... Не, по-моему, это русский, просто неразборчивый. Ну да, не вставай, нет, да, это другое. Ну-ка, это интересно, мы найдем ли? Вперед. Встреча. Может, там не судьбе, то вперед и... Просто прикольно, если бы мы могли найти текст. Потому что интересный эффект был бы. Потому что я думаю, если бы мы перед глазами у нас был бы текст, мы бы смогли. Заре навстречу, заре.

Вот как она вспомнила про рыбок, когда ее спросили, какой у нее ник, так и я вспомнил. Тут одна очень интересно выглядящая, очень линчевая игра выходит. Я не уверен, когда она выходит. Сейчас, если откроется, мы узнаем, если дата.

У кого девушка, товарища, мало.

0: бы смешно, если бы они были в кокошниках.
1: Welcome to Golden Age.
2: 欢迎光临，七号房行到，七号房行到。

Ох, какая хорошая заброшечка! Выглядит круто, как будто это все одно здание. Дай-ка я заскриню. Не знаю, зачем я заскриню. А куда оно сохранилось? Не туда, ну ладно. Куда? Ладно. Когда-нибудь наткнусь на этот скрин.

0: из этого фильма мы узнали, что секс бывает только у молодых, а вот у людей не молодых только завод.
1: 我会说一句广东话。
2: 你讲啊。
0: 你带的可对，这都是другая уже。
1: 我好中意你。

0: 咱们离开东莞吧。
1: 你准备带我去哪里？
0: 只要你跟我走，哪都行。
1: 君臣谋赞。

0: 你在车上遇见我的那天，我是去广州看他。他三岁了，我得养他。
1: Я пересёдно снимал, еще час, но пришлось вырезать, чтобы не слишком длинно было.

0: 你系边个？
1: 急诊室，你呢？
0: 手诊经理。
2: 进来。我不要护士，我要列车员。
3: 护士不是挺好的吗？您得为您的健康着想呀。
2: 好了好。
4: А у них есть вот в качестве декорации этот опломбированный вагон, в котором Ленин ехал.
2: 好了，有病的同志更需要你。
3: 可是，
2: 我很健康。走人。
3: 那您等着吧。
0: 贵宾你好，这是你的果盘。
2: 好了。
5: 贵宾好，我可以为您服务吗？
2: 应该叫首长。
5: 首长好。
2: 这还差不多，咱们发车吧。
5: 想去哪儿？
2: 想去哪儿你还不知道吗？
5: 您想去哪儿就去哪儿呗。
2: 哎，现在的年轻人连个方向都没有。最近你们店里有什么创新啊？
4: Если плохо в советскую классику знаю, так бы пошутил, чтобы они какую-нибудь сцену разыгрывали из служебного романа. Но я его почти не помню. Даже совсем не помню. Но какая-то такая шутка сюда бы подошла.

0: 尊敬的客户您好，欢迎光临嘉宾人好，请您注意安全，如有异常情况请按至安全指南的。
1: А какие у нас сейчас есть работы с общежитием?

0: 喂，妈，我再不是打着肩膀你呢？哦，我横跟着的，这个更是要月底再发金。
1: На преподом в универе дай дают место в универском общежитии, сомневаюсь.
0: Вот это да, молодой. Пенли гал музы ба, я сейчас же在银行门口再出来的。我个跟我落花间吧，我要吃要穿要住啦，我又不是欠银行的。我真的嘛，轮房间呢
1: ？Вот какую работу меняет работу вот на трех работах лишь бы мать прокормить.

因为跑得多，算你涨你的。

то у нас такой, таких стен нету. Ожидаю, что начнут вот то, что я вам показывал, зачитывать. Гонс славится своими авангардными зданиями, среди которых оперный театр Ганчжоу, построенный по проекту архитектора Захи Хадид, напоминающий окатанный морем морской камень. Музей провинции Гуандан, похожий на коробку с прорезями, черепашной форме тонких песочных часов. Ну это какой-то же новострой. Может во время фильма этого еще не было все-таки.

Я ничего не понял. Очень аутично и медленно, но в целом интересно, мне понравилось, не зря посмотрел. Я правда думал, что будет азиатский экшон, а не заводской аутизм. Я бы посмотрел этого режиссера в таком же стиле, вот что-то недавнее. Так, вот ты сравнил. Мы смотрели, не знаю, вы смотрели или нет, рекрута вообще есть сейчас, кто смотрел со мной уже года 2-3 назад его фильм «Натюрморт». Там были ебеня середины нулевых.

Интересный трек в титрах, вообще не похожий на все, что в фильме было. Впрочем, в фильме не было музыки, кроме внутренней, кроме диегетической музыки. Диегетик.

0: Чем мы закончим? Кого из них звали Фуриоза? Ну, та, что с ножом. Так, ну, надо бы вырезать.
1: Да.
2: 老九，老七，好吗？

0: 你干嘛？
1: 老子今天烦你。
0: 我就是不装。
1: 不装？老子有钱。
0: 有钱啥了不起？
1: 老子就是有钱。有钱不行，老子有钱咋子？嗯，你不是小姐，老子有钱。
2: 我心中的人感觉。
1: 你不是小姐。
2: Думаю, можно до этого момента. Или дальше. Не-не-не, смешной момент в дверях, поэтому надо дальше.

Наверное, вот до сюда хватит. Ну, обезьянка там не так уж. Ребята. Нет, тут Плюрибус скачан все еще, да? Нет, тут Плюрибус скачан. Я просто Плюрибус вспоминал. Вы же все уже Плюрибус посмотрели, да? Ну вот, ну как же вы могли Плюрибус не посмотреть? А, вот. Какая там аутичная серия была, где она ездила, салюты взрывала. Сейчас вырежется, а то все еще призывает. Мы ждем. Connection я не решу. Возможно, решу завтра. Мы с лесником решим. А Framed новая обновилась или? Не, наверное, там еще та же. Все, вот. Почему я решил фрагмент Плюрибуса посмотреть? Не знаю, у меня больше идей нет. Нет. Мы немножечко. Так, сколько будет чатик? Я верну в обычное состояние. Вот, серчаю. Тебе же интересен Плюрибус? Ну, один ты, конечно же, не смотрел. Ты смотрел вот только фрагменты, что я показывал.

0: Hello, Carol. This is a recording. At the tone, you can leave a message to request anything you might need. We'll do our best to provide it.
1: Ладно. Это собака, оказывается, при смене файла, все еще сдвинуто. Ладно. Мы не будем это смотреть. Я уже успел передумать. Тогда на этом все, Как больше у меня идей нету. Connections решить. Let's take break spine. Soctar. Rack. Seedog. Что тут? Вообще ни одной группы не вижу. Пикачу. Ну, вещи прямоугольной параллелепипедной формы. А что еще? Пикачу, скулбас, рабер дак. Ты же в курсе, что у нас 4 слова в группе, да? Ты же в курсе. Почему ты всегда по 3 пишешь? Потому что никогда не можешь 4 собрать. Почему Пикачу, Скулбас и Рабер Дак? Какую бы прикольную сцену из Пюрибуса я бы очень хотел пересмотреть. Ладно. Нет, идей, поэтому не будем. Я хотел аутичную сцену пересмотреть, но с субтитрами сфейлил и передумал. Сейчас Кубас желтый. Окей, молодец. А что еще только тогда? Баттер. Молодец. Чё за Саш? Панорама.

Клинтемофоны опять, блядь. Сидок. Сидок. Нету идеи вообще.

Сложно. У вас идей нету. У вас идей нету, да? Вообще, не близко никакой группы не вижу. Ак, ак. Ак, ак, ак, ак. Нет, конечно. Пайн ок. Окей, я вижу. Наверное. Это же не совпадение. Буква плюс дерево. Ок. Что еще тогда? Не знаю. Так.

Нет. Аж, ну аж это пепел. Не, это не только пепел. А что это? Ясень. Впрочем, ясень, кроме того, что это дерево, я об этом ничего не знаю и в русском. Какая-то вот плюс А, С. Ага, а, ну еще все с С было именно, а не просто с любой буквой.

Блять. Как будто я в бильярде разбираюсь. Сленг for sailor. Jack, salt, sea dog. Ну, sea dog, может, я еще и слышал, а остальные вообще не слышал. На salt. Окей. Ну, Q понятно, key, break, pocket это, видимо, вот этот треугольник. Opening, ну, break, ясно, типа, открывающий удар, а рэк. А что-то это pocket, что такое pocket?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 31.
0: 31.
3: Мая.
1: Мая.
4: В Москве 2 часа ночи.